0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости.
1: Ты на любой вкус. Подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

grind. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко. Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфорт

дверей и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: эфире утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Кайф.
0: Ну вот оно, все, началось. Теперь уже точно мы на работе. Понедельник, утро, плюс 17 градусов в Москве. Сегодня ясно, осадка вроде как бы не ожидается.
1: Сегодня ясно, понятно, абсолютно. Не, стартуем бодренько, хорошо, потому что вот теперь уже точно отдохнули.
0: С огромным почтением, удовольствием отдохнувшие мы появились наконец-таки уже полноправно в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Здесь для вас работает эксперт в области катамаранной тяги Дмитрий Николаевич Шуманский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вчера, кстати, впервые за много лет я прокатился на катамаране.
0: Так.
1: Это там, где нужно сидеть на пластиковом стульчике и крутить педали вовсю. Причем вдвоем с женой крутили, тещу катали.
0: Кайф.
1: А руль в виде ручки торчит посередине. Но могу сказать, что стрёмно, конечно.
0: Плавник который.
1: Да. Мимо носятся катера, которые учат людей кататься на досках.
0: Ага.
1: А ты болтаешь на этой штуковине посередине Москва-реки.
0: Ну, у тебя была какая-нибудь соломенная шляпа, вот это, знаешь, там, лимонад в руке, это второй.
1: Видишь, вот второй заход будет именно такой стилистический.
0: Это была нишевая поездка на катамаране.
1: А Чаки Бой, я смотрю, подстригся такой.
0: Да, я вчера ворвался к своему парикмахеру Жоржу. Ну, что делать, если его так зовут? Жорж, визажист из Москвы. Он меня стриг последний раз год назад. Он мне говорит, ты где был весь год? Изменял, мне говорит, с другим барбером. А я говорю, да, изменял, пришлось признаться. Но, честно говоря, глядя на цены в этих самых барбершопах, да ну их в шопу.
1: Нет, устроили что-то вообще.
0: Шумас, ты стричь случайно не умеешь?
1: Под горшок могу тебе постричь.
0: Слушай, подходит.
1: А еще могу рамочку разыграть.
0: Ой, друзья, сегодня что только не будет. Рамку для автомобиля номер в «Автофакте» разыграем. И автовопрос вам зададим, вы ответите. И новости будут наконец-то.
1: Тему раскатаем.
0: Раскатаем по полной программе.
1: Гость у нас сегодня еще будет.
0: Кто он этот?
1: Представитель концертного агентства расскажет нам о грядущем выступлении группы Violence в России.
0: Круто! Мощно! Громко!
1: Так, ну по музычке все в полном порядке. Я смотрю, у нас музыкальный редактор постарался. По крайней мере, в этом часе у нас будет. Ваши любимые Evanescence и Linkin Park и AC/DC и Korn будет. И The Pretty Reckless. И будет Blink-182 прямо сейчас.
0: Ну тогда что? Понеслась!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Queen One Vision. Fried chicken, куда же?
1: One лыжа.
0: Куда же? Без курочки и без лыж в утреннем шоу на радио Максим. И, конечно же, без новостей.
2: Новость на радио Максимум.
0: Ну, это понедельничная чновость идет у нас в комплекте с усами, с волосами, с котами, в общем говоря. Выяснилось, дорогие друзья, что, оказывается, все это время кошки смеялись над людьми.
1: Вот не сомневался ни на секунду.
0: Да, мало, то, что издевались, это мы всегда понимали, но то, что они еще и смеялись над вами, как это выяснилось, значит, в интернете появилось видео, где взяли обычного кота, да, и вот это его... Да, обычно, да не, просто там коты же делал так, мя, замедлили в 10 раз, воспроизвели, и оказалось, что он просто адски ржет.
1: Сейчас поставлю, как это да, звучало.
0: Если есть возможность, будьте любезны, Дмитрий Николаевич.
1: И замедляем. Но звук
0: да,
1: вообще
0: там, видишь, был такой, да, его замедлили, дорогие друзья. Такая вот история, как вы ездили. Не, я уже, ты сам знаешь, да, я с недавних пор, я собачий человек, в свое время, конечно,
1: остепенился.
0: Был кошачьим, но нет-нет, да и да, иногда обращаю внимание на такие вот вещи, и оказалось, что коты все это время над нами ржали, но я хотел бы предостеречь этих мохнатых полосатых и напомнить, что кто им лоток меняет, и вообще, шутки шутками, а корм желудки.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: телефоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Pretty Reckless, Make Me Wanna Die.
1: О, да.
0: Ну, вообще, конечно, мощно. Девочка так классно поет и орет.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Все равно вот это вот Тейлор Момсовщина, да, которая mm-hmm. вот
0: детства, которую вот тут развели.
1: Которая, но она со времен Гринча все равно какой-то, кажется, маленькой девчонкой. Она все равно выдает такую рок-н-ролльщину, которая, ну, как-то не вяжется.
0: Главное помнить, что она, скорее всего, миллиардер.
1: Да, в отличие от нас, дорогие.
0: Сразу все меняется.
1: Но не в деньгах счастье. Счастье — это когда ты можешь провести какие-нибудь, не знаю, классные выходные со своей семьей в каком-нибудь классном месте.
0: Знаешь, что самое обидное? Это не знать, что делать в выходные августа. Тебе как будто бы этот месяц дан, чтобы исправить летние ошибки и повеселиться на полную катушку.
1: Ну, а хоть чуть-чуть этим летом оторваться.
0: Именно.
1: Да. Дорогие друзья, мы придумали, что вам делать.
0: Значит, прямо сейчас.
1: В один из летних выходных августа. Так, 21 и 22 августа в подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival в программе «Душевная атмосфера палаточного лета». Рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopard, Драматикс и Монгол Шоу Дан. Мото и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыши настоящего мотоцикла. И все это при поддержке Радио Максим. Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного Biker Brothers Festival.
0: Ну, когда в одном предложении встречаются такие слова, как «прогремит» и «пансионат», я думаю, что надо быть, конечно, там в любом случае.
1: Ну, это оксимирон некоторые, я бы даже так назвал.
0: Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, возможности побывать там, выслушайте специально обученного мужика.
1: А кстати, нет, билетики придется прикупить.
0: А мы еще раз... А, мы
1: разыгрываем футболку юбилейного Biker Brothers.
0: Будьте добры, в футболке...
1: Я даже не знаю, что лучше.
0: Не, футболка лучше, она
1: футболка
0: с тобой
1: лучше,
0: остается
1: чем
0: навсегда.
1: Без, я бы даже так сказал.
0: Да, поэтому, если хотите сразиться за футболочки, слушаем специально обученного мужика из пансионата, соответственно, и участвуем в игре, отправляя свои заявочки нам в Макс.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
9: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Arctic Monkeys, are you mine? Погнали, вот о факт.
0: Вот о факт. На радио Максимум.
1: Честно говоря, долго нам не пришлось искать желающего на футболку от Biker Brothers Festival. Им стал сегодня Дмитрий Романов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, доброе утро.
3: Как относитесь к мотоциклам и, в принципе, эстетике мотодвижения?
2: Да, в принципе, позитивно.
3: А сами являетесь хоть как-то пользователем этого транспортного средства?
2: К сожалению, нет.
3: Хотелось бы?
2: Ну, конечно.
3: Могу сказать, что вот на собственном опыте...
1: Дмитрий продвигает мотошколу последнее время.
3: Не, я могу сказать, что если захотел, то готовься к испытаниям. Потому что все-таки я вот ворвался сейчас в эту тему обучения мотомастерству.
1: То есть ты хочешь сказать, что вождение мотоцикла — это не так просто, как казалось?
3: Да, это не просто. Нужно вот новые мышечные привычки вырабатывать в своем теле.
1: Поэтому, может быть, оно и к лучшему, что мы разыгрываем не мотоцикл, а всего лишь футболку мотоциклиста сегодня.
3: Тем не менее, приз уникальный. Знаешь, все, что приурочено к конкретным фестивалям, оно же штучное. Там потом лет через 10 достаешь, например, какую-нибудь туровую футболку крутой группы. Да?
1: Ну, ты понимаешь, что с Дмитрия могут спросить. Вот он идет по улице в футболке Biker Brothers Festival, и тут подъезжают к нему 10 байкеров на мотоцикл и говорят: о, здорово!
3: Если он скажет, что
1: был на Biker Brothers.
3: Вот,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Песню.
3: Всегда можно отмазаться, сказав правду. Выиграл на Максимум. Все, все разбегутся.
2: Вообще, прикрывайся нам, если что, Дмитрий, тебя никто не тронет, хорошо?
4: Отлично.
3: И футболка.
2: И футбол. Если буду бить ногами.
3: Играем в это факт. Игра, может, кто забыл уже, конечно. Нас не было все-таки с Чаком.
2: Первый, кто забыл, это мы с тобой, Дмитрий.
3: Сейчас тебе будет предложено три факта конкретно за одну тему. Два из них реальны, один выдуманный. И сегодня играем в честь Дня гиревого спорта.
2: Вау.
3: Гиря как самодостаточный, можно сказать, предмет, который делает людей мощнее.
2: Давай спросим у Димы, есть ли у него гиря.
4: Есть, конечно.
2: Вот это молодец.
3: А я знаю даже песню про гирю.
2: Слушай, если
3: гири,
2: у Димы...
3: Гири.
2: Если у Димы есть гиря, то вряд ли к нему байкеры будут ходить. Потому что они увидят, что идет человек, у которого есть гиря, они такие, ну ладно.
3: Ну тогда тем более играем
2: это,
3: смело.
2: Это точно наше.
3: Итак, три факта про этот самый спорт. Если готов, то погнали. Готов?
4: Погнали.
3: Погнали. Вот все четко. Итак, вжух.
2: Быстро договорились.
3: Упражнения, которые существуют в этом спорте, называются так. Толчок по длинному циклу. Полурывок одной рукой.
2: Так.
3: И кувырок с утяжелением.
2: Ну что ж.
3: Он такой сложный сегодня сразу.
2: Выглядит вполне реально для человека, который особенно занимается в гире каждый день, как Дмитрий.
3: Толчок по длинному циклу. Полурывок одной рукой. И, наконец, кувырок с утяжелением. Пытаюсь себе визуально все эти варианты представить.
4: Если честно, все три отличные, особенно кувырок с утяжелением.
2: Так.
4: В армии точно такие существуют.
2: Там только такие существуют.
4: Да, но в реале, я думаю, все-таки третий.
2: Третий, кувырок с утяжелением. А ты пробовал когда-нибудь подпрыгнуть с гири?
4: Ну, конечно, в армии прыгал и не раз.
2: Ага, ну то есть ты прошел всю эту историю. Ну, кувырок, это, наверное, скорее что-то ближе к Человеку-пауку.
4: Ну да.
2: Какие-то суперспособности должны быть человек, который хочет сделать кувырок с
4: утяжелением. Я думаю, там не меньше, чем суперспособности.
2: А как минимум две суперспособности.
3: Там такой должен быть.
2: Первая кувырок, вторая утяжеление.
3: Ноги очень мощные должны быть, да, чтобы оттолкнуться.
2: Вокруг все должно быть мощное, чтобы сами
3: крутое, громкое и мощное. Давайте же разбираться скорее. Толчок по длинному циклу, записывайте.
2: Так.
3: Подъем двух гирь от груди над головой с последующим опусканием вниз в два приема.
2: Секундочку, почему двух? Была же одна только что.
3: Нет, это дальше, полурывок одной рукой. А вот тут уже выполнение рывка одной гири с положения замаха в положении, когда гиря над головой происходит одним движением, а опускание гири вниз производится через обязательную постановку гири на грудь.
2: Ух, уже тяжело стало, только сказал, что даже не понимал.
3: И кувырок с утяжелением был изобретен мной сегодня. Я надеюсь, войдет.
2: Аплодирую сидя Дмитрию Шиманскому и Дмитрию Романову. Победа! Это победа, дорогие друзья! Радио Максимум дарит тебе стилевую футболку Biker Brother Festival. Место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21 и 22 августа. Приезжай прямо в ней. В пансионат Бор, где тебя ждет полный комплект летних развлечений. Яркая концертная программа, авто и мотовыставка и конкурсы на любой вкус. Возможно, даже с гирями.
3: Итак, финальный вопрос. Вопрос тебе, дорогой наш. Сколько людей, услышав сейчас вот эту речь Чака, подумало, а почему стилевую, а не стильную?
2: Так написано.
3: Итак,
2: Дмитрий.
4: Максимум!
2: Да!
1: Шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей.

0: CDC, are you ready? Мы уже домой, кстати, готовы? Готовы ли вы, друзья?
1: К автовопросу.
0: Автовопрос прямо сейчас.
2: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
0: Ну, значит так, еду я сегодня, во-первых, на такси из дома на работу на электромобиле.
3: Шикарно.
0: Но автовопрос будет не посвящен электромобилизму, а будет посвящен он новому маршруту. Меня таксист вез абсолютно какой-то новой дорогой. То есть я за годы, да, работы здесь разными путями добирался от разных домов, да, ну и как бы то место, где я сейчас живу, я уже дорогу эту знаю наизусть.
3: Что-то ощутил.
0: Причем несколько вариантов. А тут я еду что-то через МКАД куда-то, через Коптево. Я еще причем не смотрел в телефон, да, когда ты обычно сидишь, там что-то листаешь, ленту и так далее. А я прям смотрел в окно и...
3: А у тебя было ощущение, что тебя похитили?
0: Да, кстати, человек выглядел именно так. Ну,
3: то есть тревожная ситуация.
0: Да, он еще надел кепку во время поездки. Потом, блин, не хочет ли он скрыть свое лицо?
3: Лосус отклеился.
0: Да, да, да. И именно так. И он мне что-то везет, везет. Не, я вижу, что везет правильно, везет грамотно. И какая-то новая дорога. Но я подумал, блин, а как много людей, наверное, так же, как и я, ездят на работу по одному и тому же маршруту. Ну, как бы.

0: из года в год, изо дня в день.
1: Ну, вот и взять потом, меня, например.
0: И, да, и потом бац, ты едешь в каком-то новом маршруте, такой, вау. Или вас пугает новый маршрут. Вы такие, блин, куда я поехал? Я же здесь никогда не был. Нужно срочно вернуться обратно.
1: Ваше отношение к новому маршруту, хотя, казалось бы, предыдущий уже изучен максимально.
0: Да, может быть, это со мной случилось, потому что я давно не был на работе, был в отпуске.
1: Не, я думаю, что взрослые люди склонны, в принципе, нервничать, когда в их жизнь что-то новенькое интегрируется.
0: Ну, давай узнаем, как вы относитесь к новому маршруту. 8926007137. Напишите, пожалуйста.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Fastball the way. Мы сегодня как раз про этот самый way и говорим. Новый маршрут. Пугает он вас или наоборот? Вам становится интереснее ехать на работу, если на то пошло.
2: Анастасия пишет: доброе утро. Стараюсь никак не относиться к новым маршрутам, особенно в пределах МКАД. Это стресс. Я тревожник. Люблю два маршрута. Один до работы, так. Второй чуть дальше до дачи.
1: Все.
2: Кстати,
1: принято.
2: Есть такое выражение: самая короткая дорога та, это дорога, которую ты знаешь. И неважно, насколько она длинная.
1: Прекрасно. Диман пишет: добренького, я не против новых маршрутов, вы поймите. Главное, чтобы это не выходило дороже указанного ценника.
2: О, кстати, про ценник.
1: Ну да.
2: Новые исследования — это всегда прекрасно. Правда, иногда бьет по карману. Угу. Недавно объезжал пробку по новому для себя пути. Случайно выехал на МСД и попал на нехилую копеечку — 950 рублей. О. Между прочим, Никита нам пишет.
1: Пу-пу-пу.
2: Да, это дороговато, кстати, по поводу вот этих вот
1: супер... Как будто мы теперь ему эти деньги должны.
2: Коротеньких этих отрезков за бешеные бабки. Это, кстати, такая история. Странная даже.
1: Так, и шум, доброе утречко. Работу водителем бизнес-класса. Лично я очень люблю новые маршруты, новые места, новые картинки. Но пассажиры в 90% случаев чувствуют дискомфорт и тревожность, когда я еду альтернативным маршрутом, и всегда предупреждаю теперь, что мы поедем в объезд. Классного дня всем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка Максима.

0: это «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Вместо очередей. Необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чага Шуманский, это утреннее шоу на радио Максимум!
1: Надеюсь, не все в отпуске в этом прекрасном августе.
0: Не хотелось бы.
1: Кто-то с нами вообще.
0: Ну, погода такая отпускная, плюс 19 градусов, ясно сегодня, с осадков. Я сказал, осадков не ожидается. Плюс 25 нас ждет, но это днем.
1: Жарковато, давайте вот уже все. Мы уже с Чаком вышли из отпуска, можно температуру понижать потихонечку. В мегаполисе должно быть не более плюс 19.
0: Но с другой стороны, почему бы еще немножечко не отдохнуть? Целый август, целый летний месяц у нас практически остался, ну, без 10.
1: Тогда на расслабоне давай.
0: На расслабоне, да, на легком кайфе таком.
1: Тема тоже такая расслабонческая будет достаточно. Напоминаю, что у нас второй час утреннего шоу чаще всего посвящен какому-нибудь разматыванию темы очень актуальной. Вы будете нам сейчас писать. А я вам расскажу про фейл этого лета, когда бразильский игрок, который решил отпраздновать гол. Знаете, они иногда разбегаются.
0: И прыгают.
1: И прыгают. Да. Вот он разбежался, прыгнул через оградку поля, ага, где обычно рекламные щиты стоят, и провалился идеально в тоннель.
0: Что за тоннель там на футбольном
1: стадионе? Там была такая дыра в земле, через которую можно было попасть в

0: О, раздевал.
1: Ну,
0: Поле, а через дорогу раздевал.
1: Я прыгнул, я просто видел это видео. Он прыгнул, и как будто он до сих пор летит. Да, есть такое ощущение?
0: Да.
1: Он как Алиса в «Стране чудес».
0: Но выглядит дурупор, да, фантастически.
1: Он просто в никуда. В ад для футболистов какой-то провалился.
0: Футболист Коритибы, Жасси его зовут, перепрыгнул через рекламный щит после забитого мяча и улетел в подземный проход, ведущий в раздевалку. К слову, гол отметили из-за...
1: Отменили из-за
0: офсайда, то есть все это бесполезно абсолютно было.
1: Да, зря по-разному.
0: Давайте еще про провалы этого лета.
1: А он знает же, что гол отменили или все еще ли?
0: Он был в раздевалке.
1: Пока не в курсе.
0: Не знаю, про провалы лета я предлагаю сегодня поговорить.
1: Да, главные фейлы этого лета. Хоть лето не закончилось, но оно уже, можно сказать, на исходе. Я уверен, что вы успели фейлануть по полной программе. Давайте пообщаемся.
0: Накормили гостей горячей окрошкой. Не изучив отзывы клиентов, въехали в отель с рейтингом 1 из 5.
1: Выехали. А может быть, поставили все отпускные на победу сборной Германии на чемпионате мира по футболу. Так большая футбольная тема. Продолжать рассказывать о ваших самых эпичных фейлах этого лета, друзья. 8926007137. Рассказываем в мессенджер, Макс.
0: Да, и в ВКонтакте у нас, не забываем, что тоже есть наше сообщество. И
1: на количество людей.
0: В этом часе Shinedown и Foo Fighters, Bon Jovi, по поручи Аврил Лавин, прям Олимпийский. Слушай, все наше любимое. Прям сейчас Green Day, Warning.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Если радио, то «Максимум». Если автомобиль, то «Теннет Т7». Партнер ООО «Теннет Рус». «Теннет Т7». Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. «Теннет Т7». Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: и Шуманский.
1: Главные эпик фейлы ваши, дорогие радиослушатели, этого лета мы сегодня обсуждаем в этом часе.
2: И Вася Камушкин подкидывает нам контент и рассказывает, что он планировал в летний отпуск наконец-то сделать генеральную уборку после косметического ремонта. И сам же отвечает: ага, сейчас. И так уже 3 года. Не сказать бы, что прям у него свинарник, но прибраться надо бы. Жены нет, пинать некому. И он у мамы разгильдяй, конечно.
1: Жены нет, пинать некого, он сказал?
2: Некому.
1: А, некому.
2: Подожди, если вы у мамы разгильдяй, пусть мама пинает.
1: Пусть мама пинает, пусть мама припнет. Алексей пишет: доброго дня, Чака Шуманский, с возвращением в эфирную жизнь. Спасибо, Алексей. Отпуск двинуло руководство, все запланированное пришлось отменить. Деньги хоть вернули. По итогу поехали спонтанно, побывали на озере Ильмень, полазили по лесам Карельского перешейка, наелись ягод и шашлычка.
2: Извините, но вы перечислили уже роскошь полнейшую.
1: Файл, как он выражается, не фейл, а файл, получился более удачным, чем было запланировано.
2: Так, ну я так чувствую, что тема
1: с эпик фейла стала эпик файлом.
2: Отказами от отпусков будет сейчас лидирующим, потому что
1: делать? Но другие фейлы мы тоже приветствуем, как и файлы в том числе.
2: Да, 8926007137 в Макс пишем, в ВКшечку пишем, а мы читаем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: The White Stripes, Seven Nation Army. Примитивный абсолютно, можно сказать, мелодический ход.
1: Примитивный, но знакомый каждому.
0: Знакомый каждому, да. И вот летние фейлы, они примерно такие же, как правило, примитивные весьма, но зато забавные.
1: Ну, давай, почитаем тогда.
0: Ну, вот, например, наша слушательница Алена обожгла руку в бане, хотела поддать парку. На руке вскочил огромный волдырь.
1: Черт побери.
0: Аккуратно с ним ходил, всячески заживлял.
1: Как же? А я недавно то же самое. Я же мылся недавно, ну, как бы в тазиках.
0: Ну,
1: помнишь,
0: да.
1: Я тебе рассказывал? И случайно обдал себе тоже палец и подумал, ну все, я не смогу. Как я буду жить с этим?
0: Чувствуешь вообще уровень проблем? То есть,
1: да, ну я подумал, что тогда будет эпик фейл, потому что нам нужно было с тобой лететь в Мурманск, там что-то везти, а я с обожженным пальцем.
0: А ты с пальцем.
1: Но с другой стороны, тут же как бы жена подсуетила, дала мне какой-то супер-мега-заживляющий крем. Я намазал, и все, и никаких проблем.
0: Жалко, мы не можем рассказать, что это за крем. Действительно, многим бы пригодилось.
1: Если бы даже хотел рассказать, что это за крем, я бы все равно не рассказал, потому что я такой человек.
0: Не такой человек.
1: Нет, я такой и не такой человек.
0: А у Родиона никаких фейлов не было.
1: Почему?
0: У него лето еще продолжается. Уже есть что вспомнить.
1: Но это он прыгает вот на доске или нет? Или просто взял рандомное видео какого человека?
0: Это видео нам прислал человечек. Значит, у него уже есть что вспомнить и еще есть что ждать.
1: Так, чего
0: позади
1: ждет?
0: Кайф от великолепного Питера.
1: Угу.
0: А впереди Гориллас в Алма-Ате.
1: Боже мой, как прекрасно.
0: Жаль, говорит, только что с Грильфестом тю-тю.
1: Да, ну...
0: Пролет.
1: Да уж.
0: Ну тут, сами понимаете, если бы я писал статью про фейл этого лета, как говорится.
1: Да там была бы фотография, сами знаете чего.
0: Эпик фейл вместо отпуска поехать в больничку на срочную операцию, пишет Борланд.
1: А он доктор?
0: Нет, к сожалению, он был как раз-таки пациентом. Но всем, кто вот сейчас проводит лето...
1: Я думаю, что доктор бы тоже не обрадовался. Вместо того, чтобы отдыхать, им приходил возить.
0: Всем, знаешь, приветы большие и скорейших выздоровлений. Конечно, попасть вот так вот летом на коечку — это не то, о чем мы хотели. Но считаем так, вот если в позитивный ключ повернуть. Вы набираетесь сил, перед просто невероятной осенью.
1: Восстанавливаетесь. И там уже гуляете по полной программе.
0: Мы гуляем, пока у нас реклама, а потом... Качаем головами под Лимбискет и, естественно, пляшем под Инексис.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
11: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
17: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
20: С первой ноты.

0: Мощнейший Limp Bizkit, абсолютно My Way. А надо бы нам новостей.
1: А давайте замутим, конечно.
2: Новость на радио Максимум.
1: Я бы даже так сказал, с пылу с жару, дорогие друзья. Новость под хэштегом «Сосисочная вечеринка».
0: О,
1: да, дорогие друзья, в Голливуде, во Флориде. Вообще-то разные места совершенно, почему так написано. В общем, где-то там в Соединенных Штатах Америки есть ресторан, который называется «Class Sewer Steakhouse». И он уникален тем, что у них нет не высококлассная кухня, у них необычные форматы ужина. Они проходят в обнаженном виде, дорогие друзья.
0: Боже мой, за столами сидят
1: да.
0: и старый и млад. Ну, не хочется
1: не, не знаю насчет возраста.
0: Но в такие моменты вот не сильно хочется смотреть по сторонам.
1: Ну, так или иначе, ресторан призывает гостей раскрепоститься, освободиться, стать смелыми и заодно насладиться пищей, если это, конечно, возможно. Стоимость билета на голый ужин составляет $173 для женщины.
0: Голый ужин.
1: И почти, да, есть голый ужин, а это голый ужин. И почти в два раза дороже, $287 для мужчин и $345 для пары, если вы пришли вдвоем. При этом стоит запомнить, что на таких мероприятиях обязательным условием является не только отсутствие одежды, также обязательно взаимное уважение всех присутствующих и соблюдение конфиденциальности.
0: Под либо, столом, как говорится.
1: Любые прикосновения без согласия запрещены, особенно если вилкой раз.
0: Ну, ты озвучил какие-то страшные суммы. Я с трудом представляю, как эти голодранцы расплачиваются за свой ужин.
1: Слушай, мне кажется, такой ужин никто не платит, потому что я более чем уверен, что у них там в каждой тарелке волос.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Wake up calling, то бишь звоночек пробуждающий, правильно? Вот. Как можно так романтично петь о том, что тебя с утра будет?
1: Так умеет только папа. Папа Роуч, wake up calling в эфире.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Друзья, мы говорим все еще о ваших фейлах этим летом. Не так много, да, их случилось, судя по количеству сообщений, но не могу зачитать сообщение Алекса про окрошку.
0: Что-то жуткое нас ждет.
1: Лето все-таки, да, в конце концов. Вот, как обычно, утром я беру из дома на работу в двух специальных баночках, плоская под второе блюдо, то есть горячее, да, там, как картошечка, может быть, котлетки, высокая под супчик. Я думаю, что многие так же делают, отправляясь на работу.
0: Судочки.
1: Судочки, да. И оттуда и пошло название судоку, мало кто знает. И тут в плоскую каким-то непонятным образом залетела окрошка. Без кваса, конечно же. Я приехал, время обеда, я достаю, начинаю греть обе банки сразу. Они, если что, непрозрачные. Открываю и обнаруживаю погретый салат для окрохи. Благо квас, был холодный, залил, ем. Но все равно... Теплые огурцы, редиска, вот это все перебивает вкус. Как говорится, мыши плакали, кололись, но продолжали есть окрошку. Все в сладких булках, холодной окрошке, ваш Алекс. Ну вот действительно, вот так, надо как-то, я не знаю, чтобы повнимательнее, дорогие друзья, чтобы никаких фейлов с вами не происходило этим летом. Но, с другой стороны, лето еще не кончилось. Все впереди, еще целых 20 дней.
0: Мы сейчас с Чаком пойдем перекусим быстренько.
1: О,
0: и этот час...
1: горячая окрошка.
0: Все дружно проведем под Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi и другие классные группки. Так что слушаем, наслаждаемся.

0: тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите?

0: Цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Еще здорово! Раз.
0: Всем привет, Чак из Шуманского. Мы вернулись из отпуска, и вот у нас полноформатная рабочая неделя началась с этого прям понедельника. Не знаю, хотели вы или нет, но погода в Москве хорошая, плюс 19 градусов. Плюс 25 будет днем, солнце светит, ура!
2: Пробки всего лишь 3 балла, ничего серьезного. Вот что значит отпускные месяца. Ну, Новая Рига немножко постаивает. Есть затык на северо-западе, в районе Ленинграда, пересечение ее. Но в остальном, конечно, смотрю и радуюсь. Вот такой и должна быть столица автомобильная.
0: Да, согласен с тобой полностью, как не автомобилист.
2: Из важных дат, которые сегодня у нас произошли.
0: Так.
2: Не так, кстати, уж прям вот
0: много. Есть за что зацепиться, да?
2: Да, но есть один день, который поставил под угрозу дружбу двух гигантов музыкального небосклона.
0: Так, и это день... 10 августа.
2: Да,
0: 1985 года. Именно в этот день Майкл Джексон приобрел права на весь музыкальный каталог The Beatles.
2: В переходе.
0: Именно там где-то.

0: на Красносельской за 47,5 миллионов долларов, вызвав тем самым скандал и недовольство самого Пола Маккартни. Не сэра Пола, по-моему, еще не был тогда сэром, но уже был Полом Маккартни.
1: Странно, потому что я помню, как они дружили, у них был совместный клип.
0: Выпивали.
1: Да, клип, и они вместе путешествовали.
0: Серьезно? Я не видел таких клипов.
1: Вот, а я помню.
0: Майкл Джексон и The Beatles. Но в любом случае, прецедент имеется. Майкл Джексон приобрел права на все песни группы The Beatles.
1: Только ли это продиктовано финансовыми мотивами? Вряд ли. Возможно, он завидовал.
0: Хотел обладать, да, завидовал.
1: Он хотел быть автором знаменитых хитов группы
0: Yesterday,
1: Beatles.
0: Oblady, Oblada.
1: А бывает такое, что вы слушаете Help. Песню и думаете, блин, я бы хотел быть автором этой песни. Почему он, а не я ее сочинил?
0: Нет, вы думаете, такой, хи-хи-ху, я бы хотел быть автором этой песни. Друзья, давайте сделаем тему этого часа под названием «Почему он, а не я?». Она будет посвящена песням, которые вы бы хотели придумать. Но,
1: класс,
0: к сожалению, этого не произошло.
1: Да, называйте какие-нибудь знаменитые хиты, будем это дело расчекрыживать, обсуждать, чтобы вы хотели придумать, но уже кто-то за вас изобрел.
0: 8-9-2-6-0-7-103-7. Это наш номер для связи в мессенджере «Макс».
1: Ну и пишите, конечно же, для вас будут петь «Garbage», может быть, их песню вы хотели сочинить или сам
0: «Не дай бог».
1: «ZZ Top», может быть. «Gorillaz Three Doors Down» прямо сейчас.

0: Шуманский.
1: Gorillaz, Feel Good Incorporated. Хорошая песня. Многие бы музыканты, да, артисты отдали бы какие-то жизненно важные органы, возможно, ради того, чтобы эта песня стала их авторством.
2: Но нет, еще раз нет.
1: И еще раз нет.
2: Тема у нас сегодня такая.
1: Почему
2: вот,
1: она не я?
2: Вот вы сожалеете о том, что не стали автором какой-то композиции. Какой конкретно, да? Вот Сергей, но он сразу хватается за хиты, конечно. No Singles Matters, говорит он.
1: Ну-ка.
2: So close, no matter how far. Хотел бы быть автором «Воли и разум». В подростковом возрасте вызывала зависть ее автором. Ну, есть такое дело. Но великие вещи, скажем так, понятное дело, что они уже ушли уже. Знаешь, иногда уже даже автор или группа, которые исполняют.
1: Он же сам себе завидует.
2: Они сам себе завидуют и уже не являются сами вот такими моральными собственниками этой композиции. Народ уже обладает авторским правом, я бы даже сказал.
1: Так, а вот эти, Иван предлагает нам очень интересную историю. Он говорит: привет, привет, и с возвращением, спасибо. Я бы хотел пойти от обратного, стать автором очень многих популярных песен, не буду говорить каких,

0: чтобы их не сочинять.
1: Да, самое главное...
0: То есть он берет удар на себя, правильно?
1: Популярных в кавычках, вот что самое главное здесь.
0: То есть он как матрос на амбразуру кидается, чтобы, не дай бог, это больше никогда никто не услышал. Ну, например, какие это песни могут быть?
1: А нельзя их называть.
0: Да, что-нибудь, какой-нибудь Гангам Стайл, возможно.
1: Но это тоже суперхитяры, между прочим.
0: Да, мы все прекрасно понимаем, что это суперхитяр, но, возможно, лучше бы его никто не слышал.
1: Стыдоба, ты имеешь в виду, да?
0: Ладно, Гангам Стайл, я, может, дал лишку, но, может, какие-то... Какие-то, я уже понимаю, что не так уж и плохо по сравнению с какими-то другими композициями, особенно отечественного производства.
1: Вот здесь давай не будем заходить на чужую территорию.
0: Не будем показывать пальцы.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Гринчак и Шуманский.
1: Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Классика жанра, дорогие друзья, в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Мы сегодня говорим конкретно вот о таких вот композициях, которые звучат в эфире Радио Максимум, которые, к сожалению, были написаны не вами и даже не вашими друзьями.
2: Ну, Queen, Show Must Go On. Хорошо, так, что ее сочинили они, а не я. Алексей говорит, ну, а как бы ты, как, вот, что бы было не так с
1: Алексей
2: ней?
1: Меркьюри, он бы был бы тогда.
2: Так, да. Мана-мана, Ось Камушкин вспоминает, гениальная композиция.
1: Возможно, устоять. Но, с другой стороны, действительно, Фредди Меркьюри сочинял Queen, и она получилась именно такой, потому что он был таким. Если бы делал это все Алексей, было бы совершенно другое. То же и с Маной Маной, может, было бы произошло. Хотя, мне кажется, испортить Мана-Мана невозможно. Это та песня, которая, как бы, она и песней-то ее сложно назвать. Это то, что принято сейчас, в наше время, да, называть вирусным роликом.
2: Да, согласен? Только это вирусная мелодия совершенно.
1: Вирусная мелодия.
2: Это на уровне Дейтумбы.
1: Ну, это разве не один тоже исполнитель? Я просто и то, и другое слышал, по-моему, где-то в Маск-шоу.
2: А как же легендарная тема погони из сериала «Бенни Хилл»?
1: Ты про
2: это? Да, то, что да. Или...
1: Но это все бессловесная какая-то несвязанная история, которая к музыке имеет мало отношения, но имеет большое отношение к вирусному распространению, да? Которое мы сейчас видим по всему месту. Ну, согласись же, это не музыка.
2: Родион говорит, что, честное слово, ему чужда мысль, почему он, а не я. Но раз уж начали, то он хочет сделать реверанс в сторону великолепнейшей композиции Wonderwall.
1: Oasis.
2: Да, она гениальна своей простатой, пишет он, и проста своей гениальностью. Ну, проста ли она? Кстати, не могу прямо уж так согласиться.
1: И он говорит, если вдруг какой-нибудь вонючий мерзопакостный сосед включит ее ночью в 3 часа утра, он же не пойдет ругаться, он наоборот будет подпевать.
2: Но это говорит о том, что у тебя все хорошо с соседями исключительно.
1: Вот это? Нет, это говорит о том, что песня хорошая.
2: У нас хорошо все на Радио Максимум. И My Chemical Romance, который скоро услышим, и Pink, но лучше всего, конечно, реклама.
0: Реклама.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки.

даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
17: Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Певица Pink, Your and Your Hand. Прямо сейчас чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Итак, дорогие друзья, многие хотели бы, чтобы все чновости были они как бы поближе, да, к нашим прекрасным российским берегам, чтобы побольше отечественного было.
2: Именно,
1: да?
2: Хотелось бы.
1: Я недавно был во Вьетнаме и могу сказать, что столько русских, сколько во Вьетнаме, я не видел даже здесь, в России, никогда в своей жизни. Поэтому можно сказать, что это новость отечественная. Значит, таксист из Вьетнама по имени Кван остался в шоке после того, как подвез очередного пассажира, туриста из Индии, как говорила моя учительница географии.
2: А что случилось?
1: Ну вот, да, поездка завершилась, и индийец сказал: слушай, денег нет, братан, но я готов тебе предложить нечто лучшее.
2: Мне пора кнопку нажимать на всякий случай?
1: Искренне спасибо. После этого незнакомец посчитал, что полностью расплатился и вышел из машины.
2: Так можно было,
1: ошеломленный,
2: да?
1: Кван, Кван Гойджин, для любителей Star Wars, ему только оставалось, чтобы смотреть мужчине вслед. И, конечно, в интернете эта ситуация заставила общество расколоться на два лагеря. Первый критикует, конечно же, индийца, который не заплатил, сказал лишь спасибо и вышел. И другие наезжают на таксиста, говорят: ну что ты как лох, мог бы встать ему, навалять, отобрать все деньги, ну и так далее.
2: Сейчас надо проверить эту теорию.
1: Таксисты говорят, что невозможно после долгой смены еще с кем-то вступать в бой. Говорят, пускай идет, пусть это будет на его совести. Ну вот, дорогие друзья, а вы говорили, что спасибо в карман не положишь.
0: Учить. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: и Шуманский.
1: Новая песня от группы Nothing But Thieves, Evolution, в эфире утреннего шоу.
2: А мы с вами всячески перебираем разные музыкальные композиции и жалеем, что не мы стали их авторами. И ну, тема такая, да, почему он, а не я. Ну и много разных хитов вы нам присылаете, авторами которых вы хотели бы стать. Очень много у нас действительно того, что звучит в рамках радио Максимум в нашем плейлисте. Вот, например, мужик, который продал мир, пишет серый, Man Who Sold the World. Ее у нас, я что-то сильно не припомню. Ни вариант...
1: Ни нирвановская, ни Дэвид Боуэвский.
2: Ни Дэвид Боуэвский оригинал, не помню, хотя...
1: Как-то не зашла она, видимо, нашему музыкальному редактору.
2: А дело даже не в этом. Я думаю, что, знаешь, едешь ты за рулем машины, так. И тут начинается... Это что такое?
1: Это не оно,
2: да? А, это оно, да. И начинается... Сначала ж вот так вот. И как-то, знаешь, залипон начинается, лютый.
1: Ну, есть разного рода композиции, но эта композиция хорошая. Я могу сказать, что она входит в сотку моих любимых композиций, если бы такой хит-парад существовал.
2: Пожалуй, да. Ей там и место, собственно говоря.
1: Подальше, где солнце не светит.
2: И вот лишний раз убеждаюсь, что хиты недаром хиты. Вот из Рамштайна. Зонны хотел бы, например, Игорь быть автором этого хита. Кстати, на днях я смотрел одного музыкального блогера, который рассказывал, что эта песня «Зонны» не так уж и проста с точки зрения музыкальной аранжировки. Там есть некоторые такие ноточки именно в клавишных, которые делают ее не очень стандартной.
1: Но это не т-д-д-д-д-д-д.
2: Нет, это слишком как бы на виду. А там внутри есть прям вот детали. Все в деталях. Короче,
1: знаешь, что уж там сказать? Мы с тобой, Дмитрий Николаевич Шуманский, сами своего рода те люди, которые хотели бы сочинить всем известные песни.
2: Но нет.
1: Но да. Вспоминая группу The Translators.
2: Ну, частично,
1: мы
2: да,
1: подумали, конечно. А что завидовать? Мы сделаем так, что теперь все будут думать, что это наши песни.
2: И ведь сделали,
1: собственно. И ведь сделали, да, друзья.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: А вот это тоже хорошая песня. God gave me everything. Мик Джаггер и Ленни Кравиц. Не зря же они объединили усилия, чтобы ни один другому не завидовал, да? И этот тому.
2: Да, так проще, действительно. В тандеме вообще работать интереснее, потому что рано или поздно твое собственное ремесло может тебя задолбать. Да. А здесь такой подстегивающий фактор.
1: Тут он поделился с ним славой, понимаешь?
2: Именно. Вот знаешь, пытаться, например, принять участие в нашем конкурсе «Не спать 35», угу, тоже можно устать от этого. Постоянно отправляя, пытаться отправить 35-м по счету.
1: Может, как-то объединить усилия, а потом разделить 35 тысяч
2: человек. Число 35.
1: На двоих не делится.
2: Каждый день. Улавливайте мысли, я продолжаю.
1: Мы все понимаем.
2: 35-м по счету, услышав специальный звук, специальный сигнал в рамках утреннего шоу.
1: Все еще продолжаем разыгрывать 35 тысяч рублей каждую неделю. И, собственно говоря, можно стать обладателем этой качественной суммы. Я бы так сказал.
2: Мощнейшая абсолютно.
1: Я бы так сказал, в честь чего? 35-летия радио «Максимум», который мы отвечаем именно в этом году, в декабре месяце. Да.
2: Поэтому дерзайте, слушайте утреннее шоу на радио «Максимум».
1: Только утреннее шоу.
2: Вы цепляете там специальный звуковой сигнал, его пример на сайте maximum.ru можно услышать, и отправляйте 35-м по счету в наш «Макс» на номер 8926-007-37. Число 35.
1: Становитесь претендентами на выигрыш 35 тысяч рублей, которые мы разыгрывать будем уже в эту пятницу в утреннем шоу на радио «Максимум».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Выбирай свое устройство.
1: Доступно в App Store и Google Play.
2: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-класса

0: Левел Павелецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Добрейшее утро всем еще раз, дорогие друзья.
1: Hello.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Чак и Шиманский здесь. И у нас последний час утреннего шоу сегодня будет посвящен металлу. Наконец-то, дорогие друзья, мы дождались. Совсем скоро в Москве и в Санкт-Петербурге выступит американская трэш-метал группа из Сан-Франциско под названием Violence. Собственно говоря, группа старинная, группа заслуженная. 1985 года выпуска, Шиманский. Почти наш с тобой ровесник.
1: Мы, кстати, могли бы тоже сколотить. Уже три года — это достаточный возраст, чтобы пить трэш.
0: Мы сколотили, но у нас получилось нечто другое. Так вот, у нас в гостях сегодня пока еще не группа Violence, но уже довольно серьезный человек. Основатель концертного агентства Cool Jerks Booking и организатор грядущего выступления группы Violence в России — Давид Овсепян. Привет, Давид.
2: Всем привет-привет.
1: Слушай, ну как, во-первых, заманить сейчас удалось столь легендарный
0: коллектив? Как заманить американских металлистов, да, в Россию? Давай так.
2: У них, во-первых, должно у самих быть желание.
0: Так.
2: И это чистая случайность, если честно.
1: Они не знают, куда едут.
2: Они нет.
1: Это как сюрприз тёщи. Ты приводишь её в аэропорт. Я понял. Слушай, ну а по поводу вообще агентства, в принципе, прикольно. Вот так я просто опишу вам ситуацию, уважаемые слушатели. Очень моднейший молодой человек.
0: Да-да-да.
1: Молодец.

0: пейший, весь в заклепках приходит. Вообще, ты дошел даже без синяков до студии, понимаешь? Любера тебя даже не побили.
1: Как это раньше так было?
0: Настолько ты подходишь под вот эту трэш-метал тему сам, ты увлекаешься этой музыкой?
2: Конечно, это буквально мой самый любимый жанр.
1: Со скольки лет?
2: С 13, 12, где-то так.
1: А были какие-то вообще другие варианты прослушивания, ну, не знаю, разных стилей? Рэп тебя соблазнял, может быть, гранж, может быть, какая-то фолк-история?
2: Хардкор, хардкор-панк,
1: ага.
2: Сайкабили нравится, но в основном металл, конечно. И это олдскульный металл, там 80-й трэш.
0: Вот, то есть ты кумиров везешь, по сути, в России?
2: Да, да, да, потому что у меня вот здесь нашивка группы Violence на жилетке уже не первый год, если честно.
0: Группа Violence на жилетке.
1: Друзья, в общем, сегодня будем разговаривать про металл, про тяжелую музыку вместе с Давидом. И, конечно, о приезде группы Violence в России. Прямо сейчас, притворяя это трэш-металлическое выступление, небольшой вот такой музыкальный подарок.
0: Да, можете вопросы. 8926-007-137 приветствуются. В этом часе не то, что Metal, но The Offspring, Radiohead, Soul Asylum у нас будет, Symbol Plan, прямо сейчас Aerosmith, Run DMC.
1: Погнали!

0: Волчак и Шуманский.
1: Металл! Хотелось мне крикнуть сразу после песни группы Simple Plan, и я это сделал, потому что в гостях у нас сегодня настоящий металлист Давид Овсепян, правильно я читаю твою
2: фамилию? Да, да, все верно. Да,
3: какие еще варианты?
1: Поверь мне!
2: Давид металлист.
1: Поверь мне, у нас тут вариантов множество коверкать, так как мы коверкаем фамилии, еще никто не умеет. Друзья, мы говорим сегодня о приезде группы Violence в Россию. 16 августа Москва, клуб Правда, 17 августа Санкт-Петербург, клуб какой, Давид?
2: Клуб «Правда» клуб... и в Санкт-Петербурге клуб «Factory 3».
1: Клуб «Factory 3», да. Приезжает группа издалека, из самого Сан-Франциско. Расскажи вообще про эту группу, кто они такие, почему стоит сходить вообще на концерт группы «Violence»?
2: Потому что, во-первых, это впервые в России. Вряд ли еще раз это повторится.
1: Люди в возрасте.
2: Да. Это группа второй волны трэша. То есть, если первые были там «Большая четверка», «Exodus», там Metallica, Anthrax, Overkill, Testament, да, то потом вышли немножко более техничные, более уже углубленные в плане композиционного какого-то настроения.
3: Учли
2: группы.
3: Ошибки отцов.
2: Да. Forbidden, например, и Violence как раз, да. В первом составе были Phil Demmel и Rob Flynn из группы Machine Head.
1: Да, знаю такого.
2: Да, до Machine Head они как раз записали первые два альбома с Violence, Eternal Nightmare и A Press in the Masses. Супер техничная музыка, супер классные переходы, абсолютно уникальный вокал Шона Киллиана. То есть он постоянно поднимает на высокий и на низкий диапазон, буквально в одной строчке, как бы, голос.
1: Как приятно слушать человека, который разбирается в том, чем занимается.
3: Да, у нас и слушатели. Да, ну у нас и слушатели разбираются. Вот Иван пишет: ребятам из Violence, наверное, приходится еще где-то работать. Завидуют ли они своему бывшему коллеге Робу Флинну, который зарабатывает только музыкой?
2: Да, конечно, потому что Шон работает в строительной компании. Так. У него своя строительная фирма, они строят дома.
1: Неплохо устроился.
2: Да. То есть ты вокалист легендарной трэш-метал группы, еще у тебя строительная фирма. Я думаю, как бы, как говорится, трэш — это панк с деньгами.
3: Вот и на этом
1: фразе можно закончить, да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский.
1: Nickelback, If Everyone Cared. Да, не самая любимая группа, а точнее, многими ненавистная, только что прозвучала.
2: В то же время многими любимая, кстати.
1: Щепотку ненависти предлагаю я добавить еще немножечко в наш разговор про группу Violence и про трэш-метал. В гостях у нас сегодня Давид Овсепян, который привозит, собственно говоря, группу Violence в Россию. Совсем скоро привет, Давид, тебе еще раз.
2: Привет, привет. Ну, натерпелся ты немножко с этим привозом?
3: О, ну, конечно.
2: Ну, капризульки, большой... капризульки наши.
3: Не-не, капризулик не было. Именно большой, как бы, бюрократический процесс, много деталей. О, да, мы это сделали.
1: Но уже 100% уверен, что они приедут в Россию, будет концерт.
3: Да.
1: Так, хорошо.
2: По поводу самой группы и ее творчества. Вообще у каждого коллектива есть некий эволюционный путь. Они, например, пишут альбом, альбом всем сильно нравится, потом они пишут другой альбом, он тоже сильно нравится, а третий — это всегда ненависть от фанатов. Они проходили что-нибудь подобное?
3: Я думаю, они проходили скорее не ненависть от фанатов, а сам процесс угасания в связи с не очень хорошей работой с Megaforce. Records.
1: Ага, да. То есть лейбл подвел.
3: Лейбл подвел, потому что лейбл на втором альбоме Oppressing the Masses удалил песню Torture Tactics.
1: Случайно?
3: Нет, не случайно, специально. Специально уничтожили все копии первого, ну, этого альбома с этой песней. Ну, не понравился текст почему-то.
1: Да, вот так вот, да?
3: Да, я не знаю почему, очень странно. Потом они перешли на другой лейбл, вот эта вся чехарда с лейблами, и в итоге они выпустили третий альбом. Nothing to Gain, по-моему, он называется. Могу ошибаться, извините. И после третьего альбома они, соответственно, ушли в небытие. Долгое время как бы из-за Machine Head'а не общались, не играли. Потом как-то восстановились. Когда Чак Билли из Testament заболел раком, они выступили первый раз за многое время. Стали потом немножко собираться, но после одного из концертов Шон с Филом Дэмолом немножко поссорились. Как бы Фил Дэмол не захотел продолжать как бы работу с Violence. Он сейчас играет у Кэрри Кинга в сольном проекте. Да, где еще вокалист из Death Angel, кстати, играет. И все, Шон набрал новый состав, они выпустили EP-шку. Новую, кстати, очень крутую, потому что обычно старые металлисты не очень любят новые альбомы у групп, но... Работа замечательная, послушать определенно стоит.
2: То есть они стабильные весьма ребята, да?
3: Да, да, да, то есть это консервативный американский техничный трэш-метал, прям Bay Area трэш в чистом виде.
1: То есть вот такой вот подставы, как от группы Металлика в свое время, от них ожидать...
3: Нет, конечно.
2: Ты про малый барабан в виде консервной банки?
1: Я просто про Металлику начал слушать Slow the Reload.
2: Для меня это просто шок.
1: Да, многие люди такой Металлику уже не признают. Я уже их слушал стриженными, я тебе так скажу. Я волосатую Металлику не видел даже никакой.
2: Какой ужас. Поезд уже ушел.
1: Да, но потом еще уже появился Saint Anger, который вообще вывел ненависть Металлики на новый уровень.
2: Сейчас осторожно, такую сейчас тропиночку зашли.
1: Не, ну Давидского уже обманул, что он не очень любит Металлику.
3: Честно признаться, да. Моя любимая группа Slayer, Exodus, Nuclear Assault, там, Hyrax, вот такое.
2: Ну тебе хотя бы есть чем крыть, понимаешь?
1: Слушай, друзья, все эти названия, которые сейчас льются из рта Давида, как из рога изобилия, они просто как бальзам на душу каждому металлисту. Тут и Violence, и Torture the Metal.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Рога изобилия, они просто как бальзам на душу каждому металлисту. И тут тебе и Violence, и Torture the Mad. Самое страшное, если переводить на русский язык.
3: Конечно, открываешь словарь.
2: И закрываешь сразу, на всякий случай.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
9: 6+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Друзья, настоящий праздник металлический. У нас сегодня день металлурга, а у нас в гостях металлисты. Мы говорим про приезд, точнее привоз американской трэш-метал группы Violence. Привозят ребята из Cool Jerks. Вот один из этих Cool Jerks у нас сегодня в гостях. Их зовут его Давид. Давид, привет тебе.
2: Привет, привет. Слушай, еще раз.
1: Расскажи нам, пожалуйста, про то, кого вы планируете увидеть на ближайшем концерте группы Violence в Москве. Это какие-то олдскульные деды с деньгами? Или молодежь все-таки тоже какая-то планируется?
2: Конечно, мы ждем олдскульных дедов определенно, потому что...
1: Без них никуда.
2: Без них никуда, да.
1: Те, кто еще первый альбом помнит группы Violence.
2: Вот. Потому что это самая... Это аудитория, которая видела эволюцию жанра в России, да? От хэви-металла, да, до блэка, например. То есть они полностью видели трансформацию этой музыки, и, соответственно, у меня как и уважение какое-то, да, и какое-то, что ли, восхищение вот именно старой школы типа металлистов, потому что они, ну, застали вообще все. И, естественно, я жду молодежь, потому что сейчас есть трэш-метал-тусовка в Москве, в Питере, во Владивостоке,
1: то
2: в Тольятти.
1: Металлическая комьюнити растет.
2: Конечно.
1: Из-за чего это происходит, как ты думаешь?
2: Большое количество локальных концертов, определенный интернет на это повлиял. Потом всем надоел минимализм. Больше невозможно смотреть на плоские логотипы, на плоские минималистичные фотообложки. Всем это надоело. Все хотят рисованных классных монстров на обложках. Куча клепок, цепей, как бы. Хочется немножко вкус к жизни вернуть. Ну, какой-то цвет, потому что все серое, оформление везде серое.
1: Я не могу сказать тебе, что ты сильно разноцветный. Ты сейчас сидишь
2: это...
1: в трэш-жилетке.
2: Она просто с налетом времени, так скажем.
3: Красота в глазах смотрящего человека.
1: Я с тобой полностью согласен, дорогой Дмитрий.
3: Смотри и слушай только хорошую музыку, соответственно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Продолжаем утреннее шоу, друзья. В гостях у нас сегодня Давид, это Cool Jerks, ребята, которые привозят разного рода иностранные группы, ну, конечно, в частности, металлические. Группа Violent совсем скоро выступает в Москве 16 августа в клубе «Правда». Factory 3 это в Санкт-Петербурге 17 августа. Так, помимо того, что вы везете Violent, какие-то еще планируются привозы? Вот люди интересуются, Антон, в частности.
2: В сентябре будет тур итальянско-перуанской группы Violenter.
1: Все на Вайл.
2: Да. Мы шутим, что мы решили все группы на Вио собрать. Это такой хаотичный black trash с элементами немножко Моторхеда, немножко как бы Celtic Frost, такое супер оригинальное звучание. Немножко грязновато, но любителям там хорошей шумовой атаки довольно хорошо подойдет. Поедем в Москва, Санкт-Петербург, Выкса, Петрозаводск, Череповец,
1: Водропушск,
2: Екатеринбург,
1: Перуан,
2: Казань,
1: итальянская группа в Выксе,
2: да, Нижний Новгород. Так что, металлисты, готовьтесь, супер. Будет круто. Ребята, ну, на супер позитиве.
1: Они уже откупорили, мне кажется. Банку.
3: Вот по поводу откупорили, кстати, а давай немножко нырнем в гримерочку нашего этого коллектива трэш. Вообще, что они там себе просят?
1: Есть их что-то,
3: вот,
1: кстати.
3: У нас Чаком, например, фисташки есть в нашем бытовом райдере.
2: Ну, естественно, стандартно как бы.
1: От слова фист.
2: Гречительные, да.
1: Ну, ничего-то из
2: напитки с сахаром, напитки без сахара. На самом деле, райдер очень простой.
1: Простой, да? Без...
2: Да, я сначала думал, что там будет как бы скитлсы отделять надо будет,
1: ну, как
2: по
1: это,
2: цветам,
1: да.
2: Как у Ван Халена.
1: Старая,
2: да.
1: Добрая, легендарная.
2: Но нет, очень простой вообще райдер такой приятный на
1: Молодцы.
2: Самом деле.
1: Так, а давай поговорим про локальную сцену. Что у нас сейчас происходит? Я понимаю, что сильно не разбогатеешь, если вот так возить иностранцев, даже перуано, итальянских и Сан-Франциско. Как, вы поддерживаете, как на...
2: Конечно, мы с них...
1: Что-то делаете из отечественных
2: мы
1: групп?
2: В основном, на самом деле, упор на отечественную сцену. То есть это группы, как раз-таки, которые будут на разогреве Violence, это чисто идейный разогрев, потому что это лучшие трэш-металлические группы в России.
1: Так.
2: Это Mass Madness, женский вокал, агрессивный трэш-дез-метал, невероятный уровень техники, очень круто. Cyanide Grenade играют втроем. В стиле раннего Содома, там, в общем, чисто тевтонский трэш немецкой школы. Очень круто.
1: Только за одни названия можно дать премию.
3: Мы пока пойдем поищем, на, что все это значит.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: Продолжаем разговор о трэш-метале, друзья. В гостях у нас сегодня Давид, основатель концертного агентства Cool Jerks Booking, организатор грядущего выступления группы Violence. Мы сегодня много говорим о метале, о металлических группах. Ну и, конечно, для меня, например, для многих обывателей, металлические группы — это, в первую очередь, конечно же, красивые...
2: Волосы.
1: Красивые волосы, это да.
3: Немытые.
1: Немытые, да. Но красивые майки с классными принтами. Короче, мерчуха будет продаваться на концерте?
3: Конечно, будет специальный мерч от Cool Jerks Booking с принтом на спине, с принтом спереди.
1: Это важно.
3: Да, все дизайны для Cool Jerks рисую я сам. Вот.
1: Ты еще и талантливый.
3: Да. Нет. Талантливый нет, но рисую сам.
2: Зато любишь.
3: Зато люблю, да. Все это... в таком немножко би-муви стайле, mm-hmm. то есть старые комиксы, хорроры, вот в ту тематику.
1: Все как мы любим.
3: Да.
1: Нашивки для трэш-жилеток будут продаваться какие-нибудь, может быть?
3: Нашивки привезут сами Violence, они тоже свой мерч привезут.
1: Все, я понял.
3: Также будет мерч еще разогревающих групп обязательно. Mm-hmm. В Питере также не договорил немного про разогрев, mm-hmm. будет группа Combat Shock, это просто чисто русский power trip, это легендарная для... легендарная, да, для русской сцены группа, под которую просто, ну...
1: Ага, невозможно люди, не рубиться.
3: Ну, травмируются, да.
2: О, да, приятно, да.
3: Неприятно травмируются. Травмируются больно.
2: А что по поводу вот самого контакта парней из Violence с аудиторией? Они способны на парочку автографов, например?
3: Конечно. У нас будет автограф-сессия в 14:00 в магазине Maximum Vinyl. Чтобы пройти на автограф-сессию, вам нужен либо физический билет, либо проходка 500 mm-hmm. рублей на входе. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, вот так вот.
2: Ну, хоть руку пожать, так
1: сказать. Пожать, да.
3: Конечно,
1: да,
3: пофотографироваться, прям, нет, подписать пластинки. У кого, если есть татуировки, круто, приходите. Там нашивки, обязательно мерч. Все
1: главное,
3: тащите.
1: Главное, чтобы все влезли в Maximum Vinyl.
3: Конечно.
1: Насколько, помню, мест там не так много, поэтому спешите видеть, дорогие друзья. Еще раз, давай расскажем людям, где и когда группа Violence в России.
3: Группа Violence в России. Москва. Клуб «Правда», 16 августа, на разогреве «Цианид», «Гренейт» и «Масс Мэднесс». В Санкт-Петербурге, 17 августа, клуб «Фэктори 3», на разогреве «Unholy Night» и «Combat Shock».
1: Ой, друзья, давненько у нас не было такого насыщенного металлическими словечками, терминами эфира, что я уж прямо чуть ли не пустил скупую мужскую слезу по своим нефритовым щекам.
2: Вспоминая... А ты себя не сдерживай.
1: А я сейчас, Давид сейчас уйдет, я как начну реветь в студии, продолжу, наверное, концерт.
2: Вот так вот.
3: Сейчас будет атака на Википедию.
1: Группа Violence. Спасибо тебе большое. Давид Овсепян был у нас сегодня в гостях, основатель концерта агентства Cool Jerks Booking, организатор грядущего выступления группы Violence в России. Металлисты настоящие трэшовые приезжают в нашу страну, что само по себе, конечно же, невероятное событие.
2: Тебе, естественно, удачи.
1: Респект уважу.
3: Спасибо, что позвали.
2: Знаю точно, что когда ты связываешься с такими ребятами, ты в каком-то роде становишься пионер-вожатым, и вот чтобы они тебе там не попортили нервных клеток.
1: Кровушки.
3: Ребят, это да. Я как воспитатель детского сада постоянно.
2: Ты им пожрать возьми с собой в поезд Москва-Питер.
3: Бутерброды с колбасой и сыром.
2: Металлисты это любят.
1: Да, дорогие друзья. Ну а с вами были Дмитрий Шиман.
2: Чаки Бой, вечером Константин Михайлов. Кстати,
1: а также Heavy Man. И, между прочим, в 23:00 самая тяжелая программа о тяжелой музыке вместе с Хоббитом не пропустите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка Макс.

Все это максимум. Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в его карьере. Лента собрала более 1 миллиарда долларов, побив рекорд «Темного рыцаря». Это второй результат среди фильмов с рейтингом R в истории. Уступает только «Дэдпулу» и «Росомахе». Для Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй и Роберта Паттинсона это тоже личный финансовый рекорд. Картина вышла в прокат 17 июля и получила 94% одобрения критиков. Зрители тем временем уже растащили экранизацию Гомера на мемы. Кстати, 2026 год богат на миллиардников. «Одиссея» стала уже пятой картиной, преодолевшей эту планку. Похоже, Нолан снова доказал, что он не просто режиссер, а магнат мирового кино. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа.

0: даже на те самые...
1: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
2: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Альбом «The Wow Signal» стал важной вехой для «Мьюз». Именно здесь Мэтт Беллами впервые за всю историю группы поделился микрофоном с приглашенной звездой. Этой звездой стала певица Элли Голдинг. На этот шаг вокалиста «Мьюз» сподвиг лидер Coldplay Крис Мартин. Тот подарил ему на Рождество книгу «Путь сотрудничества». Беллами прочел ее от корки до корки и понял, что это был намек в духе «Парень, ты сущий диктатор, учись сотрудничать с людьми». Так он и решил нарушить незыблемые правила. Даем слово Мэтту. По чистой случайности Элли работала в соседней студии. Мы часто виделись в последние годы и обсуждали, не сделать ли что-нибудь вместе. Как-то раз она заглянула к нам и попросила послушать наши наработки. А у нас не было никаких особых планов. И кто-то предложил ей спеть. Так мы и замутили дуэт. Она спела свою партию за пару дублей, и уже через полтора часа у нас была готова песня. Беллами со смехом говорит, что мало кто ожидал услышать пение Элли Голдинг под рифы восьмиструнной электрогитары. Что ж, сейчас у вас есть такая возможность. Мьюз и Элли Голдинг. Hush.

0: это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Средняя зарплата в Москве выросла до 183,5 тысяч рублей. За год плюс 15 тысяч или 9%. Для сравнения, по России в целом заработная плата составляет 110 тысяч. Растат уточнил, рост тянет финансовый сектор, IT и руководящие должности. Большинство москвичей получают заметно меньше. Медианная зарплата по стране вообще 75 тысяч. У курьеров столицы 150. У сотрудников с высшим образованием 132. Но если вы курьер с дипломом, то должны быть на пике. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 30% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38%.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже не интересно.

0: интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой, даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah!
0: Drop dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

Платформа «Радио Максимум» – твоя музыкальная вселенная. В паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн.

0: Push-уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В 2027 году россиян ждет 7 коротких рабочих недель, 2 трехдневные и 5 четырехдневных. Это следует из проекта Минтруда, который пока еще не принят. Первая мини-неделя намечена на конец февраля. Еще одна на начало марта. Дальше идут майские, июньские, ноябрьские и предновогодние. Всего в календаре будет 247 рабочих дней и 118 выходных. И всего одна шестидневка в феврале. Для сравнения, в 2026 году коротких недель тоже 7, но все четырехдневные. И ни одной шестидневной не запланировано. Если проект утвердят, будет много поводов отдохнуть. Но мы-то знаем, короткая неделя обычно длится бесконечно. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 25 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 4.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». «Мьюз» уже давным-давно обрели статус стадионной группы. Практически за каждым их выступлением вживую следят десятки тысяч человек. И Мэтту Беллами не составляет никаких проблем выкладываться перед ними на всю, раз за разом выдавая на гора все свои бесконечные вокальные октавы. Однако это дела концертные. Когда речь заходит о студийной работе, тут Мэтт превращается в лютого интроверта. Если он записывает вокал для новой песни, то в помещении могут находиться только два человека — он сам и продюсер альбома. Всем остальным, даже участникам группы «Мьюз», требуется выйти за дверь и не смущать творца своим присутствием. Вот что сам Беллами говорит об этом.
1: «Когда я один, я могу работать с той скоростью, с какой хочу. Иногда мое маниакальное стремление к совершенству заставляет меня делать бесконечное количество дублей, пока я не буду удовлетворен результатом. Я пробую разные микрофоны, разную манеру пения, разные уровни, от тихого до громкого. Во время записи я люблю петь с босыми ногами. Такая вот странность. Это помогает мне добиться большей драматичности».
0: Мьюз. Kill or be killed.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россияне потребляют до 11 миллионов порций кофе в месяц, по данным платформы OFD. Средняя цена чашки в первом полугодии 750 рублей. Число покупок за год выросло на 2%. А вот точек продаж стало на 15% меньше. Дороже всех обходится зерновой. В среднем более 1300 рублей. Самый бюджетный вариант – дрип-пакеты по 418 рублей. Покупатели все чаще заказывают кофе онлайн, особенно зерновой и растворимый. Аналитики говорят об оптимизации рынка. Выживают сильнейшие. Кофе в России пьют много, а чашка уже стоит как полноценный обед в столовой. Но порой бодрое утро того стоит. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Американские ученые впервые создали работающие вирусы с помощью ИИ. Речь о бактериофагах. Они безопасны для людей и заражают только сами бактерии. Искусственный интеллект спроектировал 1000 вариантов. Ученые отобрали 300, немного поработали в лаборатории, и 16 из них оказались жизнеспособными. Коктейль успешно уничтожил устойчивую кишечную палочку. Технология может лечить инфекции, где антибиотики без сильны. Ученые подчеркивают, работали только с безопасными фагами и призывают делать других так же. Научная фантастика становится реальностью. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс» фестивал начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
9: 6+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Все рок-звезды с чего-то начинали. И многие из них начинали с кавер-групп. Действительно, прежде чем сочинять свой материал, не помешает набить руку на уже готовых хитах. Но Мэтт Беллами сделал все наоборот. Сначала стал иконой рок-музыки вместе с Мьюз, а много лет спустя вошел в состав кавер-группы The Jaded Hearts Club. Здесь он в качестве басиста принялся играть золотые хиты The Beatles, Cream, The Who и других классиков. А компанию ему в разное время составляли такие звезды, как Майлз Кейн, барабанщик Foo Fighters Илон Рубин, гитарист Blur Грэм Коксон и фронтмен Jet Ник Цестер. Вот что Мэтт говорит об этом проекте. Все начиналось.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Коксон и фронтмен Джет Ник Цестер. Вот что Мэтт говорит об этом проекте.
3: Все начиналось как караоке-прикол, и нам понравилось. Это возвращение к великолепно написанным песням, к лучшим песням в истории. Мы играем их почти как джазовый оркестр, с настоящими инструментами, без всяких примочек, без техники и прочих приблуд. The Jaded Hearts Club. I put a spell on you.

0: Все это максимум.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России может появиться первый специализированный джазовый вуз, как колледж Беркли в Бостоне. Открыть его планируют в Москве или Петербурге. Проект пока на стадии проработки. По мнению Игоря Бутмана, сейчас в стране не хватает серьезной школы для джазменов. Многие выходят на сцену со средним уровнем, без конкуренции получают выступления, и в итоге зрителям становится просто неинтересно. Нужен вуз, где будут готовить высококлассных артистов и педагогов. Вопрос только в финансах. Здания, инструменты, оборудование требуют серьезных вложений. Но если все получится, российский джаз выйдет на новый уровень. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovkombank.ru.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovkombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 15-22.
4: 6+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Все это максимум.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
5: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru.
12: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Всем привет, капиталистки, 17:01, точное московское время. Всем здрасте, понедельник сегодня, 10 августа, очередной день, погода радует, по крайней мере, в Москве, не знаю, как у вас в регионах. В вашем городе вещание радио «Максимум», у нас столица, где находится центральная студия радио «Максимум», плюс 26, ясная погода. Ощущается, правда, как плюс 23, но Эдуард из «Гидромет», наш дорогой ощущатель, мерзляв маленечко. Но плюс 26, тем не менее, сегодня ближе к вечеру, к ночи будет плюс 22, но температура точно, в общем-то, абсолютно, абсолютно, что называется, комфортная. Лето, мать, его осталось уже не так много. Август можно сравнить с вечером воскресенья, потому что скоро у нас осень и понедельник, но это тоже прекрасно, конечно. Сегодня 10 августа, из праздников отмечены Всемирный день льва, день харизматичных личностей. Сегодня, что такое понятие не имеет, день заботливого мужа сегодня. Надеюсь, ваш сегодня окутает вас заботой, если никогда этого не делал. Сегодня самое время начать. Также сегодня день гиревого спорта, день долгих проводов. Сегодня я прощаюсь в 9 вечера. Обычно достаточно коротко, надеюсь. День сегодня биодизельного топлива, биовиндизельного топлива. Сегодня день. Также сегодня международный день влогинга или день... Влогер – это видеоблогер. День видеоблогера сегодня. International Vlogging Day сегодня. И спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо за то, что освещаете свою жизнь от и до, прям вот как проснулись практически до вечера в соцсетях. Дорогие видеоблогеры, нам интересно в вашей жизни все. Снимайте все, буквально как вы справляетесь. Как вы там справляетесь? Как вы справляетесь, ребят? Пишите все вот на видео обязательно, как вы справляетесь с этой жизнью, значит, с невзгодами, с трудностями этой жизни, как вы с ними справляетесь. Снимайте видео и выкладывайте. Мы все полайкаем, да.

Все полайкаем, нам не жалко. У нас лайков много. Неограниченное буквально количество. На всех видеоблогеров хватит. И сегодня день попутного ветра. Вот с этим ветерком и начинаем вечернее шоу на Радио Максимум. Попутный ветер нам в спину, дорогие друзья. И в пробочке вам тоже, если вдруг застряли, чтобы разогнало. В этом часе приготовили вам от всей души Оззи Осборна, Линкин Парк, Кин, 30 Seconds to Mars, No Can, Bon Jovi, The Strokes, Moby. И начинаем мы с классики от Muse. Название песни то ли английское, то ли французское. Map of the Problematic. Если читается последнее слово по-английски. И если читать последнее слово по-французски, то Problematic. Bonsoir.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: The Strokes на радио Максимум. You only live once. Молния ударила в самолет Калининград-Уфа во время вчерашней грозы. Девушка-пилот вывела его из тяжелейших условий и посадила на запасном аэродроме. Одна из пассажирок рассказала, что, несмотря на страшную бурю, диспетчер уфимского аэропорта дал добро на посадку. Снижаясь, самолет попал в дикую турбулентность, в борт попала молния и в носовой части коротнуло освещение. Судно отправили в аэропорт Магнитогорска. Когда самолет остановился, капитан выбежала из кабины, упала на землю и сидела, обхватив голову руками. Девушка молодец, конечно, спасла борт, посадила в таких условиях, просто браво. После дозаправки борта пассажирам предложили продолжить полет, но большинство людей решили добираться до Уфы своим ходом. Окей, ну чё? Полетели дальше. Да нет, спасибо, мы сами.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Noah Kahan, Radio Maximum, The Great Divide. 21 и 22 августа в подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы, розыгрыш настоящего мотоцикла. И все это при поддержке «Радио Максимум». Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного «Biker Brothers Festival». Все, что нужно сделать, это победить меня в игре «What the Fact», где говорят три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которых не факт, перевертыш, фейк. Абсолютная неправда. Дезочка. Определили, где не факт. Футболка Biker Brothers Festival. Юбилейная, уникальная, коллекционная, ваша. Пишите заявки мне на Макс на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Автору самой крутой, убедительной заявочки. Я перезвоню, с ним сыграем.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка

0: со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Linkin Park на Maximum New Divide.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Играем с автором сообщения. Дочка показывает фигу. Говорит: папа, вот тебе факт. Жду Костян звонка. Пишет нам Сержо, который трудится курьером. Сержо, привет.
2: Здорово.
0: Как дела? Чё, где?
2: А ничего, нормально.
0: Нормально. Чем занят?
2: Стою возле садика, ребенка забрал.
0: А, дочь там рядом?
2: Рядом.
0: Который факты тебе показывает всякие руками.
2: Она, да? Вот факты показала мне, да, и вот на самокате катается сейчас.
0: А, понятно. Ты за ней бдишь и одновременно играешь с нами?
2: Обязательно.
0: Супер, Серджио. Сегодня день гиревого спорта. Также на фестивале Biker Brothers будет силовое шоу, поэтому не могу не сыграть с тобой на эту тему. Три факта на тему гиревого спорта, с которым тебя что-нибудь связывает или нет?
2: Ну, гиревой не связывает, но когда-то со спортом связывало.
0: С каким?
2: Именно с весовым. Ну, с весовым.
0: С весовым, ясно.
2: Да.
0: Там я дочь услышу, как ее зовут?
2: Катюша.
0: Катюша, можешь что-нибудь в эфир крякнуть?
2: Катюша, ну-ка скажи максимум. Давай, не бойся, стесняется.
0: Факты показывают руками, не стесняется, а в эфире Максимовска. Нормально.
2: Ну, это же папе, а
0: понятно.
2: Эфир...
0: Правильная девочка растет. Серега, слушай факты про гиревой спорт, один из которых не факт. Первое. В современном гиревом спорте все соревновательные упражнения выполняются, внимание, в течение 10 минут. Дофига времени, но тем не менее. 10 минут — это 3 песни, блин. Второй факт. В английском языке гиря называется чайником. И третий факт. На соревнованиях по гиревому спорту зрителям никогда не продают билеты на первые 5 рядов из-за физиологических звуков, которые издают спортсмены во время поднятия веса. И у тебя время, минута, чтобы подумать, так, где неправда.
2: Так, значит, первый ответ какой? Еще раз.
0: Это то, что в современном гиревом спорте, вернее, это первый факт, в современном гиревом спорте все соревновательные упражнения выполняются в течение 10 минут. 10 минут на каждое упражнение. Сколько поднимешь за 10 минут все твои? Второе. В английском языке гиря называется чайником. Вот. Ага. Гиря, а не чайником.
2: Ну, скорее всего, на ряды. Вот это вот неправда.
0: Вот неправда, что на первые 5 рядов не продают билеты из-за того, что спортсмены издают нехорошие звуки.
2: Ну и что? Я думаю, на 6-м и на 10-м ряду нехорошие звуки будут вполне себе слышны.
0: Все равно слышны, да?
2: Конечно, вообще нет.
0: Мне кажется, они даже придают соревнованиям какой-то такой оттеночек. Какой-то особый шарм, веселье. Мне кажется, даже микрофоны надо вот там сзади у спортсменов сделать такие маленькие, да?
2: Поэтому я думаю, что первые 5 рядов, ну, будет 6-7, какая разница.
0: Так.
2: На 10-м ряду будет слышно.
0: Так, значит, ты считаешь, что не фактом является факт номер...
2: Ну, 3 получается.
0: Номер 3. Да? Итак, в современном гиревом спорте все соревновательные упражнения выполняются в течение 10 минут, за которые спортсмен выполняет максимально возможное количество повторений, в зависимости от уровня подготовки. Это правда. В английском языке... В переводе гири звучит как kettlebell, что дословно переводится как чайник. Ну да, чайник-колокол. Впервые термин kettlebell возник в Америке. Была даже выпущена книга под говорящим названием «Гиревой спорт для чайников». «Kettlebells for dummies». И получилась межязыковая тавтология. Ну а по поводу того, что... На гиревом спорте зрителям не продают билеты на первые 5 рядов из-за физиологических звуков, которые издают спортсмены во время поднятия веса. Это ж я придумал. Поэтому ты у нас побеждаешь, Серега!
2: Спасибо.
0: Сержо, дорогой, Радио Максимум дарит тебе стилевую футболку Biker Brothers Festival. Место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21-22 августа приезжай прямо в ней, в пансионат Бор, где тебя ждет полный комплект летних развлечений, яркая концертная программа, авто- и мотовыставка и конкурсы на любой вкус. Серег, тебе контрольный в голову вопрос. Готов?
2: Готов, как обычно.
0: Сержо, сколько времени нужно, чтобы распилить пополам пудовую гирю пилкой для ногтей?
2: Это стопудово максимум!
0: Yes!
1: Это музыка максимум.

0: максимум. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
12: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Без пяти секунд. 6 вечера. 10 августа. Вот ровно 6 вечера. Точное московское время. 10 августа, понедельник, в этом часе. Джо Кири, AC/DC, Мэрилин Мэнсон, Blink-182, Red Hot Chili Peppers, прямо сейчас The Killers.

0: Нирвана на Радио Максимум. All Apologies. Анна пишет: привет, дорогой Костя. Приятно, как всегда, слушать тебя на Радио Максимум. Огненного тебе эфира. Спасибо большое, Анечка. Взаимно. Скоро запустим тему. Ну и также сегодня вечером в районе 20:00, то есть, оказывается, вот когда так говорят, не 8 вечера, а 20:00 в Америке, это считается военное время. То есть в Америке считается, что военные только так говорят, не 8 там PM, AM, а именно 20:00, там 16:00, 18:00, это типа вот вояки так говорят. А у нас всегда так говорят, и так, даже мирные люди. Но все мы всегда готовы. Вы знаете, мы мирные люди, но наш бронепоезд, как говорится. Если что, кто с мечом к нам придет, тот, так сказать, мечом в лоб и получит. Вот, я так считаю. Скоро объявим тему, а в 8 часов ко мне заглянет сегодня никто иной, как сам маэстро Василий Емельяненко. Супершеф, блогер, многомиллионник, в общем. Кто такой Вася Емельяненко, в принципе, рассказывать не надо. Но мы с ним сегодня пообщаемся. Как всегда, будет интересно. Голодный Михайлов сегодня. Да, скажу, что в августе Голодный Михайлов не только по пятницам, но и по понедельникам. Ровно через 3 минуты. Билли Талант.
1: Это Максимум.
0: А пока Трэвис. Газлайт.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Пост. Нью-Нью-Йорк Пост. Новый Нью-Йорк. Ши живет на улице Инграм-стрит в Форест-Хиллз уже 3 года. Когда Джек купил дом из красного кирпича в этом месте, он понятия не имел, что ему достался особняк со знаменитым адресом. А в фильме, кстати, Человек-паук живет не в особняке, а в квартире, в многоэтажном доме. Но в комиксе, очевидно, по-другому. Именно по этому адресу в комиксах у Человека-пауке жила семья Питера Паркера. Поклонники серии десятилетиями приезжали к дому. Новая волна посетителей началась с выходом фильма «Человек-паук. Новый день». Сюда приезжают люди из Ирландии, Англии, Италии. Они постоянно фотографируются. Многие американцы знают, что это дом Человека-паука. Это дух Америки. Человек-паук — это дух Америки. Он герой, поделился Ши. Джек признался, что чувствует ответственность из-за своей связи с популярной франшизой. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», — считает мужчина. Вопрос, а ты сможешь? Ши разрешает всем желающим сделать фотографию своего дома. Кроме того, он читает письма для Человека-паука от маленьких поклонников. По словам Джека, он регулярно получает послания детей и их рисунки. В письмах дети задают вопросы любимому герою, спрашивая, как тот справляется со спасением мира. Они также просят Человека-паука прийти к ним в гости и посмотреть вместе телевизор или отметить день рождения. В отличие от Джека, который... Некоторые его соседи давно привыкли к популярности района. Они отмечают, что посетителей становится больше каждый раз, когда выходит новый фильм. 76-летний житель района Фрэнк Торрес, проживающий на улице Инграм, уже 3 десятилетия отметил, что в доме Человека-паука раньше действительно жила семья с фамилией Паркер. «Совершенно очевидно, что тот, кто написал эту историю, должен был знать этих людей», — заявил Фрэнк. По мнению Торреса, вдохновителем для злодея «Зеленого гоблина» стал другой его сосед. В том же квартале некогда жил мужчина по имени Терри Осборн, предполагаемый прототип антагониста. «Осборн, впрочем, не был злодеем», — отметил Торрес. «Его семья была невероятно любезной и замечательной. И даже не злился из-за неожиданной связи с «Зеленым гоблином». Но он был замечательный, пока не встанет на свой летающий скейт». И не станет зеленым, да? Давайте сегодня поговорим про дом, в котором вы живете. Дом, который построил Джек. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Построили себе на даче настоящую избушку на курьих ножках. Проживаете в той самой квартире из «Иронии судьбы» в Москве или в Питере, неважно. А может быть, вы прямо сейчас пишете сообщение из волгоградского дома длиной в 1,14 километра. Рассказывайте о необычных, уникальных особенностях дома, в котором вы живете. Пишите свои истории. Пишите про свой дом, про свою квартиру. Какие-то истории, байки удивительные. Может, у вас привидения есть. Может, у вас какая-то неожиданная архитектура. Можете на дачу какой-то действительно неожиданной конструкции дом построили. Или баньку интересную сообразили. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальный Макс канал Радио Максимум. После рекламы Red Hot Chili Peppers.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.

0: доставки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 13-21-95, Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я только сети слышу. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Свежие от Pretty Reckless, For I'm Death. 18 часов 32 минуты, точное московское время. Сегодня мы рассказываем о необычных, уникальных особенностях дома, в котором мы живем, или квартиры, в которой вы живете. Пишите в Max Radio Maximum на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037, или делитесь удивительными историями, связанными с домом или с квартирой, в которой вы живете, в официальном Max-канале Radio Maximum. Иван пишет: «Кость, привет, я живу на первом этаже, свет в квартиру практически не попадает, поэтому в любую жару у меня прохладно. Зато в остальное время до включения отопительного сезона приходится сидеть верхом на обогревателе или спать под двумя одеялами». После короткой рекламы James Blunt и Blink-182.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: James Blunt, 1973.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: И тут фанфары должны быть. Новый эпизод моих эфирных отчетов о тест-драйве кроссовера Tenet T7. Машина, которая не только производится в России, но еще и спроектирована для России. Сами знаете, какие у нас тут бывают подставы с погодой, с климатом в целом, с экстремальными условиями эксплуатации и так далее и тому подобное. Я решил протестить выданную мне тачку в боевых условиях, чтобы не только по московским проспектам и бульварам ее выгуливать, но и по плюс-минус бездорожью. Не секрет, что есть в России такие местечки, мягко говоря, не мягко подпрыгивая. И удивитесь, даже в Подмосковье. Но я вообще до Ярославской области аж добрался и о таком бездорожье попробовал. Что скажу? Ездится по этому всему на Tenet очень даже плавно и приятно. Я попробовал очень прям жесткую стиральную доску, песчаник. Я дорожку всю в рытвинах в Ярославской области. Так что прямо ощущается отлично. Я даже газанул на стиральной доске, нормально проглотило. Давно такого контраста не ощущал между тем, что я вижу за окном, и тем, что ощущается внутри салона. Выхожу из салона, снаружи кузов тоже как новенький. Какую они там магическую антигравийку использовали, какой-то суперлак, не знаю. Но работает супер. Плюс антишумка тоже на высоте, вообще не слышно, что у тебя там под колесами шумит, скрипит, грохочет. Знаю, что на заводе Tenet еще усиленной антикоррозийкой снабжают. Но это уже на дистанции можно будет оценить, когда нагрянут холода, снега и реагенты. А тогда заодно и проверим, как там зимний пакет работает. Специальный комплект опций для суровых русских зим. Подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. У нас зимой все это очень ценно. В жару я все это врубать не рискну, но в морозы точно буду кайфовать.
1: Лето должно звучать громко. Выкрути настроение на максимум. Максимум.
2: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

0: Голос что того, что другого фиг спутаешь. Queen и David Bowie, Under Pressure.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня об особенностях дома, в котором мы живем. Диман пишет: «Добрейшего, я живу не в самом доме, через дорогу, где Шурик с напарником работали на стройке». Я так понимаю, операция «И» и другие приключения Шурика. Прикольно. Алексей Пирогов пишет: «Доброго вечера, Константин, эфир «Огонек». Спасибо большое». Были друзья-дизайнеры, купили коммуналки на Ваське. Снесли все стены, сделали огромное пространство без перегородок. И вся мебель и инвентарь прозрачные или стеклянные. Ванна на постаменте и т.д. В туалет я так и не смог сходить, а он тоже стеклянный. А без стен, блин.

0: туалет я так и не смог сходить, отвык после армии. Прогулялся в туалет до соседней заправки. Несущие колонны оставили. Удивительное дело, я одно время чистил в Гонконг, и там вдруг пошла какая-то странная тенденция на туалеты с прозрачной стеной. Представляете? Туалеты, ванная и стена абсолютно прозрачная, с стена, которая отделяет туалет от самого номера, от спальни. И вот в чем фишка, я так и не понял. Нафига это надо вообще? Какое удовольствие и, главное, кому? Ну, тут фантазия начинает работать, но и сразу же заканчивает.
1: Радио «Максимум».
0: Вот Мэрилин Мэнсон гораздо на неплохие каверы, кстати. Очередное это на софтселовскую «Tainted Love». Марк Алмонд одобряет. Еще мне очень нравится кавер Мэрилина Мэнсона на «Sweet Dreams». Но это уже как-нибудь другой день.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/+.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
7: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

19.01, точное московское, 10 августа, сегодня понедельник. Приготовили вам в этом часе, помимо вот этого, Дотри, Гуд Шарлотт, The Offspring, System of a Down, Green Day, Shine Down, Foo Fighters, The Chemical Brothers и прямо сейчас Де Расмус с горячим финским терве. In the Shadows.

0: Chemical Brothers, Galvanize. 19.08, точное московское. Говорим сегодня об удивительных домах или квартирах, в которых мы живем. Александр Светницкий пишет: обычный дом, обычная квартира, а вот вид из окна. И вид прислал: очень красиво, там то ли озеро, то ли, ну, озеро, кажется, и горы. Очень круто. А где это? Что за... Судя по всему, это не город, это поселок какой-то. Ну, там пару домиков видно перед этим самым озером. Что это? Или это море, блин, горами окруженное? Очень красиво, Александр. Напиши, где это. Мария пишет: добрый вечер, Константин. Привет, Мария. Сейчас, как говорится, любой каприз за ваши деньги. На сайте Авито видела избушку Бабы-Яги на курьих ножках. Шестигранная двухэтажная беседка с лестницей на улице на второй этаж. Смотрится очень мило, уютно. Сейчас родители даже строят небольшой дом для детей старшего дошкольного возраста на территории дачного участка. И недалеко от метро Косино есть избушка Бабы-Яги, когда ТЦ «Волна» остается за спиной. Не знаю, кто ее построил. Кто? Иван-Царевич, на самом деле. Многие в сказках умалчиваются. Многие не знают о действительных отношениях Ивана-Царевича и Бабы-Яги. Никто не знает всей правды. Равно как и не знает никто всю правду о маленьком цветочке. Но мы всегда подозревали что-то в детстве, но боялись спросить у взрослых. Вот что там было действительно на острове или где там еще. А по поводу Ивана-Царевича, ну да, у них отношения с бабкой-ёшкой. И бабка-то не такая уж и бабка, не такая уж и ёшка. Симпатяшка. Борланд пишет: в соседнем подъезде мужик сделал вместо двух комнат огромный аквариум. Когда трещины по стенам пошли, БТИ накрыли и заставили демонтировать. Несколько миллионов псу под хвост. Ну, не псу, а какой-нибудь скалярии, скажем так. Петушку какому-нибудь, гупяшке под хвост. Юрий Иванов пишет: у меня был такой номер со стекля. А может, у него там пираньи были? Пираньи, наверняка, богатый чувак. Все снес, сделал себе большой аквариум, чтобы пацаны приходили и радовались. Палец сунешь, пираньи, ам. Гости радуются, пацанам весело. Юрий Иванов пишет: у меня был такой номер со стеклянной перегородкой между туалетом и душем и спали во Вьетнаме, в Нячанке, буквально в этом году. Но там была еще и шторка жалюзи, которую можно было закрыть при желании. Я думаю, у меня одна из мыслей, если из адекватного, то для чего это может быть? Это для того, чтобы не чувствовать скованности в пространстве, если ты, например, один в номере и принимаешь душ, можешь смотреть. Куда? Зачем? Не понимаю я совершенно этого. Ну, душевая и туалет, ну, нормально, если отделены от спальни стеной, в которой не обязательно должно быть окно. И стена эта не обязательно должна быть стеклянная. Юлия пишет: добрый вечер, Константин. Живу в СПБ практически на берегу Финского залива. У меня весь телефон в фотографиях закатов, рассветов. Такая красота не надоедает. Юлия, СПБ. И прислала фотку, действительно очень красиво. На Финском заливе действительно очень красивые закаты и рассветы. Это прям, ох, огонь. Елена Сивенкова пишет нам: Константин, привет. У нас сегодня с мужем кожаная свадьба. И так как от приблуд он отказался, передай ему, пожалуйста, привет. Люблю его безмерно, уважаю и обожаю. Ну, все правильно, Елена. Костян в приемнике – лучшая приблуда. Можно сделать погромче, низы на максимум, сесть на приемник и далее по инструкции из фильма «Private Parts» про Ховарда Стерна.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, Foo Fighters, My Hero. Прямо сейчас Orson. No Tomorrow.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Квартиру сниму на суточный арендный
1: план.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Shinedown Young Again.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:30 с половиной, точное московское, понедельник, 10 августа. Александр Свинтицкий пишет, который прислал красивую фотку озера в горах. Он прислал в ответ на мой запрос локации сообщение: город Кировск, Мурманская область, горнолыжный курортец.

0: город Кировск, Мурманская область. Запоминаем. Артем пишет: «Привет, Костян, уже который год, если тусую на даче в будни, то как только слышу твой голос, сразу бросаю все дела. Так как это значит, что время 5 o'clock beer. Сегодня был день покоса, и настало время, спасибо, ты лучший. Главное, не день кокоса». Елена Севенкова пишет: «Ну вот что ты все вывернул?» Эту, которой с мужем кожаная свадьба. «Что ты все вывернул? Ты у нас добрая и светлая, что дарит позитив и веру в максимально светлое будущее. Константин, ты лучший». Спасибо большое, Елена, но я не добрая и светлая. Я зло и темное, что отнимает веру во все хорошее. Плюс новогодние подарки. Я такой, я максимальный анти-Дед Мороз. Я Дед Тепло.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые
4: бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Аполло Фофоти, стоп, да рок, остановите рок. Ни одну песню не останавливаю с таким удовольствием.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19.42, точное московское, 10 августа, понедельник. Сегодня говорим про интересности нашего жилья, про особенности нашего дома, дом, в котором мы живем. Добрый вечер, любимое радио. Привет, Кость, привет, публика, пишет Сергей. Привет, Серега. Может, не совсем по теме, но 15 марта, 2 марта по старому стилю 17 года, 1900, в вагоне царского поезда, стоявшего на перроне станции Дно, близ Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола в пользу брата великого князя Михаила Александровича. И моя квартира находится в старой пятиэтажке в Дно, в 500 метрах от вокзала того самого перрона. Всем максимально интересно положительных совпадений. Купил квартиру в СПБ, в Дно не продал. Оставил на память. Квартира в Дно. Всегда можно вернуться в Дно. Оттолкнуться и пойти дальше. Андрей Задорожный пишет: «Всем добра, поддержу девушку из Питера, тоже живу у залива, это релакс». И прислал видос Финского залива на закате с парусом, который пересекает солнце закатное. Это просто космос, реально. Ребятки, везет вам. Вот эти вот дома, которые прям в Петергофе, или как это называется, ну вот на Финском заливе, там новостройки, такая прям, такой небольшой район. И дома с окнами на Финский залив. Это просто космос. Надежда пишет: «Кость, привет, злой и темный. Здорово, добрая и светлая. Как жизнь повстанческая?»
1: Радио Максимум.
0: Скоро в студии появится Василий Емельяненко собственной персоной. Шеф-повар, телеведущий, автор книги, рецептов, блогер с аудиторией более 5 миллионов. Амбассадор лиги барбекю, мой коллега и братушка по лиге. Поговорим сегодня про барбекю-культуру, сегодня про тренды, причины популярности. Это будет позже. А пока System of a Down. Hypnotize.

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job? После рекламы Good Charlotte и Дотри.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Этим летом сотрудники Радио Максимум поймали загадочный сигнал от далекой цивилизации. Они тут же засели за его расшифровку. Эта работа заняла у них более месяца. И, наконец, все стало ясно. Это не просто сигнал. Это вау-сигнал. Радио Максимум представляет. Специальная неделя группы «Мьюз». Из долгожданного альбома «The Wow Signal». Главные хиты из всей дискографии и множество интересных историй о Мьюз, ее участниках и песнях. Ты узнаешь, в честь какого «Wow Signal»а группа назвала свой новый альбом? На что Мэтта Беллами вдохновили Сергей Прокофьев и Леди Гага? Как Том Йорк из Radiohead стал главным хейтером Мьюз? И много других неожиданных фактов о легендарном британском трио. Слушай специальную неделю группы «Мьюз» с 10 по 15 августа на радио «Максимум». Реклама.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Dance for Antima Good Charlotte на Радио Максимум. 19.57, гость уже в офисе Радио Максимум, скоро выйдет в эфир. А говорили мы сегодня про особенности дома, в котором мы живем. Нирванька пишет: здравствуйте, юноша, привет, Нирванька. Купили с женой в Подмосковье дом, пришлось переделывать. 3 года трудов, и вот лестница, перила под барку своими руками. Фотка без стульев, я их еще собирал на тот момент. Очень красиво получилось, руки у тебя золотые. Это абсолютно серьезно говорю. Привет, Константин, меня тоже зовут Константин, пишет нам Евгений. Мы с папой едем домой и передаем привет всему городу Королёв. А телефон папы отжал тёзка, молодец.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Этот час запечатывает Крис Дотрия.

0: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: This is Sandra Nasik from One Waves, and you're listening to Radio Maximum.
2: Yeah!

0: In Japan. Guan Apes на радио Максимум.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня говорим про тренды и причины популярности барбекю-культуры сегодня. Шеф-поваром, телеведущим, автором книги рецептов, блогером с аудиторией более 5 миллионов человек, амбассадором Лиги Барбекю с Василием Емельяненко! Вася, привет!
2: Привет, Костя! Редко у тебя бываю, но всегда с огромным удовольствием.
0: Да, взаимно, слушай, спасибо тебе за то, что редко, но метко все-таки вырываешь минутки, часы в своих очень напряженных

0: между съемками там какими-то своих очень напряженных, насыщенных буднях. Спасибо тебе за то, что пришел. Спасибо тебе большое. Вась, какие главные тренды ты видишь в современной барбекю-культуре, в технике, подходах, в подаче блюд?
1: Каких-то суперсовременных, которые придумали вчера, по сути, нет. Почему? Потому что барбекю-культура — это культура с историей и со временем. Конечно, изначально, наверное, я мог бы с уверенностью сказать, что из Америки, из Техаса, в частности, пришла к нам эта культура, но русские шефы и русские барбекюеры, назовем их так, они очень быстро и четко модернизируют и изменяют это все для наших людей, для нашего рынка. И культура ведь, мы, русские люди, что любим? Мы шашлык любим. Да. Нам нужен огонь и дым.
0: Да.
1: И вот барбекю-культура, она поэтому набирает такие обороты, потому что она подходит русскому человеку по вкусу.
0: Угу. Слушай, ну да, вот так странно. Русские люди, мы шашлык любим. Шашлык-то вообще не русское слово. Шашлык.
1: Да.
0: Это
1: ну, точно,
0: шесть
1: да.
0: кусков, да? Шесть кусочков. Да, я подумал, там пирожочки в печи. Ну, в печи мы тоже запекали что-то там. Испекали издревле всегда.
1: Да, ну верченые у нас. Почки зайчи верченые, если мы говорим по кинофильму, это слово верченое, это как раз приготовленное на вертеле.
0: А, вот у нас, вот, то есть это наша русская шашлык-культура, она да. вот еще оттуда, верченые почки.
1: Да? Конечно, она, мне кажется, в каждой стране есть, потому что изначально готовили ну, да, на огне
0: да,
1: что-то.
0: Да, вот это, эти самые барбекю-мастера-то, они кто? Пит-мастера, правильно?
1: Пит-мастера, да.
0: То есть это огонь, разведенный в ямке, и над ним что-то пожаренное. В ямке, по-моему, все жарили и разводили огонь. И греки там вот это, клевтику. И вот точно. Это самое там, ну все.
1: Кавказ.
0: Ну, кто, конечно. Кто только в ямке ничего не разжигал и над ямкой ничего не жарил. Вася, а как меняется, вот если от ямки мы, так сказать, в космос улетим? Как меняется оборудование для барбекю? Что уходит в прошлое, а что становится стандартом в ближайшие годы?
1: Ну, для тебя, наверное, не секрет, потому что ты бываешь на гриль-фесте, во-первых. Сейчас грядет гриль-фест максимум, верно?
0: Ну, ближайший. К сожалению, его отменили.
1: А, отменили его?
0: Да, представляешь,
1: а
0: да,
1: я пропустил
0: по независящим от нас причинам. Угу. Мы вообще очень к этому готовились. Мы даже, видишь, сделали голодную Михайлова два раза в неделю, по понедельникам и пятницам теперь. Ну вот, теперь все силы мы, так сказать, бросаем на следующий год.
1: Обязательно. Так вот, значит, для наших слушателей рассказываю, что на последнем гриль-фестивале были представлены гаджеты, которые, над которыми работают пит-мастера. Ну, во-первых, смокеры большие, то, что, так сказать, захватывает души и сердца и желудки людей, это вот брискет и ребра, и свиные говяжьи. И я последний раз увидел просто произведение искусства. Вот эти вот смокеры, я не знаю, они наряду с тачками скоро будут стоить каких-то адских миллионов, потому что там даже колеса от машин такие стоят с низкопрофильной резиной. Я говорю, ребят, ну что, это надо? Они говорят, а визуал как? Это же ты из красивой тачки достаешь ребра нежнейшие, как мармелад говяжьи, ешь их и просто двойное счастье испытываешь.
0: Это Брискет Бойс или
1: нет? Да, Брискет Бойс, конечно. Андрей
0: вот. Журин, привет тебе большой. Да. да, вот они, кстати, мне кажется, первые стали делать в нашей стране смокеры на колеса.
1: А то есть, кто должен как... моду создавать? Вот они и создают ее.
0: Вот они и создают. То есть это смокер на колесах. Они прицепляют к своему джипику и тащат на какой-нибудь фестиваль, где там в ночь закладывают мясо, и с утра они весь фестиваль кормят вкуснейшим брискетом.
1: Да, и мы, если посмотреть на это все, несколько смокеров всегда на гриль-фесте участвуют. А у Андрея самая длинная очередь.
0: Да.
1: Это вот как раз эстетическая нотка, которая должна быть в блюде. Вот у нас, например, у шеф-поваров как? Сначала человек получает на стол блюдо, он его оценивает взглядом, а потом только переходит к дегустации. И если вдруг на первом этапе получается, ну, не коннект какой-то с красотой, или, не знаю, вот, с потреблением. Мы же любим, чтобы рядом с нами были женщины красивые. У женщин, чтобы мужчины были красивые, чтобы красивая одежда, красивые машины. Мы все за красоту. А русские, тем более, если мы говорим о Третьяковской галерее, просто что-то невероятное. Так и здесь, ребята, несмотря, что они питмастеры, бороды, в смоле все, закопченные, прокопченные, у кого-то там пузики и так далее. Но это все такое форматное и вот прям

0: хочется съесть.
1: Вот ты хорошее слово сказал, форматные, потому что Журин делает смокеры, форматные радио максимум. Он же все смокеры называет именами рок-групп. Вот, например, один из самых крутых у него смокеров называется Slayer.
0: А, точно. Прикинь? Я что-то вот не провел параллель, а ты сейчас сказал, да, и да, я да, действительно, да.
1: Slayer, да. То есть они рок-н-ролльные ребята, и действительно классные, действительно вот эти вот колесные смокеры, это как тачки. Поэтому но дешевле, между прочим, можно приобрести и сделать себе бизнес, то есть ты с этим смокером разъезжаешь по фестивалям, потому что Brisket Boys на расхват, а фестивалей явно больше, чем их.
0: Да, поэтому обращаясь, ну как бы вот опять возвращаясь к вопросу, получается, что неинтересные формы исчезают, уходят в прошлое, а на их место приходят интересные хромированные, там какие-то вот на тачке похожие вещи. Потому что и производители грилей, например, какие-то, да, вот кто производит это как масс-сектор, они тоже, глядя на этих фестивалях, на ребят-кастомников, тоже стараются сделать что-то более интересное. Вся индустрия развивается, развивается, и она не может стоять.
1: Да, согласен. Но если вот эти угольные грили, у них стандартная форма, плюс-минус круглая такая, то и пилетники, и газовики, они там, ох, там есть где разгуляться, фантазии, конечно.
0: Да, и решеточки. Огромное количество аксессуаров, во-первых, уже, потому что индустрия, она как будто бы быстро-быстро сразу намекает. А вот здесь крючочек, а вот здесь нужно лопатку повесить. А щеточку, которую ты чистишь, вот это вот все, надо справа, слева, столик подставь. И даже вот есть ребята, кто делает только аксессуары. Вот, то есть уже такая индустрия разрастается.
1: Наука про крючочки называется эргономика.
0: Эргономика.
2: Ну, я теперь не знаю. Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Fall Out Boy.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Название песни этой настолько длинное, что я не рискую произносить в эфире. This ain't a sin, it's an arms race. Ну, получилось. С трудом, как всегда. У меня в гостях шеф-повар, телеведущий, автор книги рецептов, блогер с аудиторией более 5 миллионов человек, амбассадор Лиги Барбекю, мой братушка по Лиге Барбекю, Василий Емельяненко. Вась, привет.
2: Привет. Все правильно.
0: Привет. Помню, как мы с тобой судили крылышки, по-моему, да, куриные.
2: И что-то еще мы с тобой судили. Ребра, по-моему, свиные.
0: Нет, это уже ты без меня, значит, судил, потому что мы с тобой только крылышки куриные судили.
2: Там... А стейки? Нет.
0: Нет, это уже
2: да, ты все, с крылышки точно помню.
0: Хорошо. Крылышки судили, да. Я помню, там, в общем, надо было оценить подачу, надо было оценить вкус и, собственно, напиток.
2: Да, напитки я не оценивал, потому что они были алкогольные, я алкоголь не пил, но, соответственно, такая было же, кому
0: да, было специальный человек у нас был, у нас три было жюри, один из нас, который, единственный, кстати, из троих пил, потому что ни я, ни ты не употребляем спиртного, и вот он действительно, он оценивал эти самые напитки, Василий оценивал вкус, а я красоту подачи оценивал.
2: Все разделили, все поделили и, так сказать, правильное решение вынесли, правда? Вот если разные люди оценивают свою зону, тогда все логично получается.
0: Да. И эти крылышки, конечно, это было очень вкусно, безумно вкусно. Это было на Russian Grill Fest, да?
2: Да-да-да.
0: Да, это было. И я помню, что я специально не поел перед этим. Я знал, что мне придется судить крылышки. И я первое крыло хватаю и так в рот. Вася такой: стоп. Участников 11. Я такой: в смысле? Мне что, жевать и выплевывать? Вася говорит: нет, ну просто не все.
2: Не все, по чуть-чуть раз,

0: Поел?
1: Да.
0: Окей.
1: Поел. Так, мы сегодня говорим про тренды и причины популярности барбекю-культуры сегодня. А барбекю-культура набирает популярность. Вась, в каких направлениях развивается профессиональное и домашнее барбекю? Есть ли заметный сдвиг от, скажем, просто пожарить к чему-то более сложному?
0: Ну, во-первых, маркетинг и вот сам, например, Грильфест и Грильфест Максимум, который был в прошлом году. Это вот та реклама, которая заставляет обычных людей принимать решения. Они приходят на эти фестивали, они смотрят и такие: деньги у меня есть. Ну-ка, а тут раз, им уже через одного стоят производители. Есть что выбрать. Тут получается, ты приходишь как будто бы как в магазин, да еще и с приготовлением еды. Можно просто постоять, потупить и посмотреть, что ребята делают, посмотреть, как выглядит их одежда, посмотреть на их счастливые, улыбающиеся лица, потому что все, конечно, в лиге барбекю в том числе фанаты, и даже вот мы с тобой вроде бы редко в лиге барбекю, в жизни лиги барбекю участвуем, но каждый раз мы рады друг друга видеть и рады видеть ребят, которые нас и крылышками кормят, и стейками, и там разные уровни судейства и всего прочего. Поэтому они начинают принимать решение, а не купить ли мне небольшой пилетничек домой. И покупают пилетник домой, и потом вот проходит год, два, три, и у меня даже вот подписчики приходят и говорят: Василий, у тебя там мало барбекюшных роликов на твоих каналах. Я говорю, мне это надо за город ехать, неудобно. Ну, вот бывает так, и поэтому их мало. Они говорят, а мы уже прокачались, потому что я там летом на даче живу, работаю, ну, отказываюсь от работы, если есть возможность, и качаю этот пилетник. И он говорит, я такие вещи для себя открываю. То есть люди заражаются, вдохновляются, и поэтому вот шаг за шагом все больше и больше людей в домашнюю сферу это все переносит.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс» фестивал начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brazersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Everlast, Black Jesus.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Я в гостях человек, который я всегда с удовольствием слушаю, смотрю его ролики. Ну и не я один, таких как я, более 5 миллионов. Шеф-повар, телеведущий, амбассадор Лиги Барбекю Василий Емельяненко у меня в гостях. Вась, привет.
2: Привет, Кость. Надо вот голодный Михайлов, и надо подставлять там. К нему в гости пришел голодный Емельяненко, например, да? Потому что я тоже голодный сегодня.
0: Тоже голодненький, да. Ну вот Вася на чайке сегодня весь день. Я ему чай предложил, говорит, у меня 5-я встреча уже, и все предлагают чай!
2: Да-да, еды никто не предлагал, веришь, нет?
0: Еды
2: все на чай, да, поэтому я...
0: Ну, ты тоже не предлагаешь мне еды. Ты знаешь, к кому идешь? Голодный Михайлов. Ну, вот крылышко бы какое захватил. Ну, ладно. Но зато мы с тобой на одной волне. Зато мы с тобой оба голодные.
2: Оба голодные, да.
0: Ты на чайке, я на кофейке сегодня сижу. На холодном причем. Ну, не потому, что там мне некому разогреть. Холодный кофе, это я люблю в последнее время.
2: Понял.
0: Из баночки прямо такой. Говорим сегодня про тренды и причины популярности барбекю-культуры сегодня. А популярность растет. Насколько сильно на культуру барбекю влияют гастрономические тренды? Ну, например, не знаю, там локальные продукты, ферментация сейчас очень модная. Вот эти шкафы ферментации, туда засунуть стейк, там low and slow и все такое.
2: Пока, ну, в частности, ферментация растет слабовато. Потому что мы еще не пережили тот, скажем, те поколения,

0: которые думают, что ферментация – это плохо. Действительно,
1: вот ферментированное мясо – это не свежее мясо, да, мягко говоря.
0: Мягко говоря. Так и пишут в комментариях. Вы там это, и словами всевозможными накрывают, как сказать, это прекрасное мясо. Mm-hmm. Не догадываясь, и, ну, так говорят люди, я считаю, необразованные в этом направлении, необразованные, потому что никто, ну, там, не очень хотят изучать историю ферментации за рубежом, ну, то есть в мясных державах, которые занимаются выращиванием и созданием мраморных стейков говяжьих. Угу. Уругвай, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Америка, Северная Америка, даже Голландия. Они ценят вкус мяса, который проходит ферментацию и сухое созревание, в частности, или вызревание, созревание называют, в холодильниках. Там же определенная температура, определенная ветрообдуваемость, да, там сейчас не могу
1: такие
0: вспомнить
1: специальные
0: слова, да.
1: Шкафы, мясные хумидоры, я их называю.
0: Да, мясные хумидоры. И, конечно, те, кто разбираются, это больше к гурманам. Но суть в чем? Значит, здесь получается так, что мы только-только остановились на ферментации по говядине. Овощи в барбекю-культуре не ферментируют для того, чтобы их потом приготовить. Ну, во всяком случае, капусту тушеную, конечно, можно было бы приготовить, но это нет в этом какого-то определенного стиля. Uh-huh. Барбекю-культура сосредоточена конкретно на мясе. Даже рыбы, вот посмотри, очень мало в этом, в барбекю-культуре. Поэтому все на мясе.
1: Хотя
0: на мясе.
1: Можно делать все в барбекю, ну, в смысле, в барбекю-культуре, и в смокере, и на гриле. Очень вкусно получаются любые овощи практически.
0: Да, совершенно
1: там
0: верно.
1: Там свекла в смокере, корень сельдерея в смокере, картошечку запечь в смокере, угу. Потом ее размять и туда набуздырять какой-нибудь начинки а-ля крошка-картошка. Все это в смокере идеально. А какие десерты получаются в смокере с дымком?
0: Да, их не так много, но ты прав полностью. Это что-то с чем-то. Вот.
1: Прости, сбил тебя с мыслей, потому что у меня тоже сейчас мысль туда убежала, слюна пошла.
0: Я увидел, да, эти все десерты, как они делаются.
1: Давай, музон, послушаем.
2: Холодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Bones for the Crows, Nickelback.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Более 5 миллионов подписчиков у блогера, у амбассадора Лиги Барбекю, шеф-повара, телеведущего, автора книги рецептов, у Василия Емельяненко, который сегодня у меня в гостях. Вась, привет.
2: Привет, спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что пришел. Барбекю-культура сегодня, тренды и причины популярности. Мы сегодня с Василием обсуждаем, пытаемся понять, как социальные сети, вот мы сейчас как раз говорим с Васей, о различных социальных сетях, о всяких нельзя сетях, о всяких рутюбах, о ВК-видео и о прочих-прочих. Вась, как социальные сети и контент про гриль меняют саму суть барбекю-культуры? Не знаю, это больше про результаты или про процесс и атмосферу? Вот когда зритель смотрит твои ролики, как ты думаешь, он... смотрит, потому что кайфует от процесса просмотра, от того, как ты кайфуешь, готовя на съемках, либо вот он ждет все время, что же получится, и как же я сам попробую. То есть чисто как инструкцию.
2: Вообще, Костя, вот как там дело обстоит. Контент делится на две части в социальных сетях. Если мы говорим про гастрономический, в частности, я думаю, что и в остальных направлениях также. На развлекательный и познавательный. В познавательном ты должен объяснить, как это готовится, почему, для чего, суть процесса. А в развлекательном, это вот мы сейчас, ну, мода переходит вот в эти короткие видео, да, где никто ничего не объясняет, а дают только идею, и человек, соответственно, хватает. Вот там ставка на красоту, на макросъемку, и это, ну, вот на следовыделительные такие вещи, когда там мясо жарится, и мы аж видим, как брызги жирка подскакивают. Вот поэтому тут человек сам для
0: вот
2: себя выбирает.
0: Микроролики, вот Дим Кокролов такие снимает, да?
2: Да.
0: Шмяк-шмяк-шмяк, оп.
2: Поэтому здесь как будто бы нельзя сказать, что Димины, они познавательные. Там научиться тяжело чему-либо, потому что мало информации.
0: На стоп-кадре.
2: На стоп-кадре только, да. И читать комментарии, но не комментарии, где он указал информацию, если по температуре и по времени, очень важно. Вес важен, там столько разных факторов. Моя вот стилистика всегда была на Ютубе, на таком канале, вот на котором, не знаю, красная такая кнопка.
0: Уже сказал.
2: Длинные ролики. И одни ругаются, что зачем нам длинные ролики, а вторые говорят, спасибо, потому что ты там объясняешь детали и нюансы. То есть некоторым людям нужна просто развлекаловка, а второй категории нужна вот как раз погружение.
0: Слушай, а я слышал, что... великолепный ведущий, диджей Тавтология. Слушай, я где-то краем уха о том, что сейчас идет тенденция на увеличение времени просмотра. То есть немножко народ уже подустал от коротышей и хочет более длинных, развернутых форум, где бы с ними поговорили, где бы им объяснили. Поэтому ты в тренд опять входишь. И не выходил, на самом деле.
2: Не выходил, потому что все равно аудитория остается, которая понимает, зачем она. Эта аудитория просто чуть старше. То есть молодежь вся, они вот на кликовом вот этом вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, все, вот им миллиард информации, она не структурируется никак, люди ничего не усваивают. А те, кто с образованием советским, тем нужен фундамент, потому что их приучили исходить из фундамента. Поэтому у меня иногда бывают... ну, не скажу хейтеры, а люди, которые, например, меня ловят на том, что «А вот, Василий, химию-то ты не знаешь». Да, я же не говорю, что...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Которые, например, меня ловят на том, что «А вот, Василий, химию-то ты не знаешь». Да, я же не говорю, что я химик. Многих вещей я в мире не знаю.
3: Душнилы такие. Называются.
2: Душнилы, да. Я не прям подробно. А вот здесь белок, денатурация происходит при температуре такой. Ребята, блин, мы делаем классную еду, кайфуем от этого. И, конечно, дарим это окружающим.
1: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Металлика и кавер на народную ирландскую песню «Whiskey in the Jar».
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Барбекю-культура сегодня, тренды и причины популярности – это то, что мы сегодня обсуждаем с шеф-поваром, телеведущим, автором книги рецептов, блогером с аудиторией более 5 миллионов человек, амбассадором Лиги Барбекю с Василием Емельяненко. Вась, привет еще раз.
2: Привет, Кость, рад слышать, видеть.
0: Взаимно. Вась, есть ли новые форматы мероприятий вокруг барбекю? Там, не знаю, новые форматы фестивалей, мастер-классы, поп-апы, которые, на твой взгляд, станут нормой в ближайшем будущем?
2: Это сложный вопрос. Ты меня прям застал врасплох. Я вот по фестивалям очень много езжу. И не везде встречаю категорию барбекю. То есть, конечно, если мы говорим про обычный шашлык, то он врос уже в ДНК русского человека, и мясо с огня мы, да, любим. А вот смокеры большие, они есть не везде. Но, зная, например, там Диму Цеха, екатеринбургского моего друга, он по совместительству и питмастер, и нейрохирург, вот такое сочетание. Причем очень известно на уральском рынке, и много-много операций делает именно вот там с микроскопом и так далее. Он великолепно работает с продуктом. Я ему говорю: Дима, это взаимосвязано. Хирургия и работа с мясом. И он говорит: я, например, там на уральском рынке часто... У меня есть заказы, когда я беру смокер и еду на какие-то мероприятия. И мероприятия разного характера, не только гастрономические. Свадьбы, дни рождения, еще что-то. Они приглашают несколько, там, 2-3 вида поваров. Кто-то там пловчик варит, кто-то, например, это... Русских печей очень мало, поэтому я вообще русских печей, раз-два я обчелся по России, где вижу на фестивалях. А смокер на колесах, поэтому его подцепил и поехал. Вот из его уст я знаю, что... пользуется популярностью. Но сам ни на одном фестивале не встречал, ну, очень-очень редко, там, раз в 3 года встретишь кого-то.
0: А ты же не только шеф-гриль, но ты член Лиги Барбекю, амбассадор Лиги Барбекю, но ты же, ты, скажем так, шеф-повар более широкой ориентации, хочется сказать, более широкого спектра возможностей, вообще интересов. То есть ты же не только на барбекю заточен, поэтому ты по всем фестивалям ездишь, гастрономическим.
2: Да, и в том числе сейчас очень активно развивается направление региональных фестивалей с этническим характером, ну, не в русский костюм, хотя и такие тоже есть, а больше в региональность, в сезонность и в локальность.
0: А мы с тобой про Вологду говорили как раз, пока Металлика рубила.
2: Вот, там действительно очень много исторических продуктов, исторических блюд, которые Вологда качает на своих фестивалях.
0: А что вот, это? Что истинно вологодское?
2: Во-первых, серые щи. Это исконно вологодское. Это серый лист внешней капусты. То есть всегда качанчик забираем, и остается на огороде лежащие вот такие серые листы. Крестьяне в свое время, там, в давние, да, сейчас дата не буду, они их собирали, потому что высшее сословие забирало капусту. И у них это оставалось, много клетчатки, они это рубили, небольшое количество моркови, слоями пересыпали солью и ржаной мукой. Но вот в Вологде пересыпают ржаной мукой, например, а новгородские тоже серые щи. У нас несколько вот таких ярких серых щей. Новгородские, костромские и вологодские. Вот плюс-минус одно и то же. Это все вот грубая капуста, и щи томятся, ну, до 18 часов бывает, для того, чтобы растомился этот, иначе грубый жестко, лист. Грубый лист его. Вот, потом у них рогульки есть, это очень похожие такие, с защипами, похожие на калитки, наверное, карельские. Вот такие вот...
0: Пирожки.
2: Это, да, что-то среднее между пирожками, печенюшками,

0: что-то там такое. Они бывают и сладкие, бывают не сладкие, с картошкой, там, с разными видами каши и всем, всем прочим. И вот это все стараются на фестивале представить. И вот были как раз, была печка одна как она называется? Перевозная, да, русская печь. И в ней эти вот, значит, местные штучки выпекали.
1: Mobile own.
0: Mobile own, да. Russian mobile own.
1: Мобильная печь.
0: Вот, поэтому на таких фестивалях, которые и русские костюмы, и русские песни, там то ли, может быть, не пускают барбекюшников, то ли они сами не хотят туда ехать. Хотя я думаю, что любой русский человек любит кусок вкусного копченого мяса.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Говорим сегодня про барбекю-культуру, про тренды, причины ее популярности с шеф-поваром, с блогером с аудиторией более 5 миллионов зрителей, с автором книги рецептов, с амбассадором Лиги Барбекю, с Василием Емельяненко. Вася, очередной раз рад тебя видеть в эфире. Привет.
2: Да, привет, Костя, это я. И, честно тебе признаюсь, никого не хочу обидеть. Но вот у тебя на радио я всегда себя очень комфортно чувствую, и с тобой очень приятно разговаривать, потому что ты понимаешь про еду, любишь еду. И вот как-то это все получается очень вкусно.
0: Спасибо тебе большое, взаимно. Вась, как ты считаешь, почему, в принципе, тема барбекю стала стабильно набирать обороты каждый год? Это мода, возвращение к простым радостям или что-то другое? Или, может быть, это какое-то снятие стресса, чувство контроля, удовольствие от ручного труда? И как ты объяснишь рост интереса к барбекю среди людей, которые раньше этим вообще не увлекались? Там молодежь, городские, новички?
2: Ты все перечислил сейчас, все ответы содержались в твоем вопросе. Это и руки, это и вкусная еда. Это фестивали и рекламная нагрузка, которую и Лига Барбекю в том числе оказывает. Все ребята, которые в ней находятся и около нее, они все транслируют. То есть мы живем просто, набирая как снежный ком обороты, все больше и больше и больше. В городах появляются клубы барбекю, которые в регионах качают свои города, потом приезжают на соревнования в том числе, их это вдохновляет, и они дальше продолжают качать свои города. На них смотрят маленькие города, и кто-то по одному, по два начинает присоединяться. Это как снежный ком, он набегает, набегает.
0: То есть это даже работает как некий социальный ритуал, получается.
2: Совершенно верно. Потому что
0: объединяет нацию, не побоюсь этого слова.
2: Совершенно верно, потому что какие-то уже простые вещи мы прошли, не только мы, повара, а и обычные люди, увлекающиеся едой, а таких бывает. Они бывают даже интереснее и умнее, чем повара, потому что они дошли вот своим сердцем и любовью вот до каких-то фундаментальных истин в барбекю в том числе. Mm-hmm. И они могут даже многим сказать, что так или не так они это делают. Поэтому вот вся эта масса людей, она как будто бы сама себя вдохновляет. Ну и мы же все-таки люди, мы без еды-то не можем. И у нас есть на сегодняшний день выбор. Покупать что-то готовое в пластиковом лотке, хоть и отлично готовят и в пластиковых лотках великолепная еда, но своими руками, а потом женщины, когда вот мужчины знают, кто с барбекю сталкивается, они знают, как женщины любят мужчин, которые готовят, потому что у мужчин, не в обиду будет сказано женщинам, мужчины по-другому готовят, вкусно готовят и женщины, и

0: мужчина, но мужчины душой вот это вот все воспринимают. И женщины готовы вдохновлять их, чтобы только не идти на кухню. И если муж готовит, но идет по себе, знаю. Жена говорит, я готова тебя вдохновлять, только я руками, можно ничего трогать не буду, я поем потом самое вкусное, то, что ты приготовишь.
1: Василий Емельяненко был сегодня в эфире «Голодного Михайлова». За мной приехал мой шеф-повар, мой питмастер на странном паровозе, который очень похож на смокер, но на самом деле это такси. Спасибо.
0: Все, спасибо, Кость. Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Мэтт Беллами никогда не скрывал, что обожает Леди Гагу и старается многому у нее научиться. Вокалист вспоминает, как впервые увидел ее вживую в 2007 году в зале на 500 человек. Тогда Мьюз уже собирали многотысячные арены. Причем он затащил на этот концерт и своих коллег по группе. Те смотрели на него с недоумением, а он искренне восторгался от перформанса Гаги.
1: «Я всегда хотел погружаться в эту театральность вымышленных событий в нашем шоу и в нашей музыке. Леди Гага просто великолепна в умении переходить грань между фантазией и реальностью».
0: Иногда Беллами даже откровенно копировал у певицы некоторые ее сценические фишки.
1: «Я никому этого не рассказывал, но как-то раз она вышла на сцену с очками, собранными из двух айфонов или что-то типа того, и я стащил это подчистую. Прошло 4 года, премия MTV Europe Music Awards, и вот я уже сам пою в очках с экранами».
0: Мьюз. Madness.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. В Москве 11 часов вечера.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и как обычно по понедельникам в 23.00 на Радио Максимум ваше любимое неформальное экстремальное шоу Heavy Monday. В течение этого часа только лучшие хиты и проверенные новинки от самых крутых неформатных коллективов мира. Начнем мы сегодня с группы Fit for a King с треком Blood Pump.

0: Это были Fit for a King, Blood Pact. Это их первая новая музыка после альбома Lonely God, выпущенная как отдельный внеальбомный сингл и трек, открывающий новый выпуск программы Heavy Monday. Дальше еще много свежака в рубрике «Новинки этой недели» или «Свежак».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Следующая на очереди — дедкор группа из Атланты под названием Left to Suffer с Тейлором Барбером на вокале. Ребята определяют свой стиль как New Deadcore, сочетая влияние Лорны Шор, Трейтерс и Body Snatcher. Хотя они и без них тоже крутые. Недавно они выпустили новый трек, который называется Gun in the Duffel Bag. Вокалист Тейлор Барбер объясняет смысл трека так. Эта песня о том моменте, когда твой гнев закипел, и ты потерял всякий контроль над своими эмоциями. И начинаешь жестко романтизировать в своей голове падение своих врагов. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак,

0: Gun in the Duffel Bag в рубрике «Новинки» в программе Heavy Monday. Ждем от ребят новых треков и едем дальше слушать новый трек Мэрилина Мэнсона.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Мэрилин Мэнсон выпустил первый сингл с нового альбома One Assassination Under God Chapter 2, который выходит 14 августа. Трек называется Exit Wound. Эта метафора описывает человека, который стал живым напоминанием о катастрофе. Если мир — это тело, получившее пулевое ранение, то рассказчик не сама пушка или причина, а уродливый шрам, через который пуля вышла. Он видимый болезненный результат чужого разрушительного действия, который отказывается заживать. Итак, это Мэрилин Мэнсон, Exit Wound.

0: Мэрилин Мэнсон, Exit Wound в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом One Assassination Underground Chapter 2 выйдет 14 августа.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Шведская группа Imminence подписала контракт с Amerian Records и выпустила новый трек The Sword That Never Bends, который знаменует начало новой главы в их карьере. Текст песни посвящен теме разрыва токсичных отношений, предательства и поиска силы в решимости. Классика, короче. Итак, это рубрика новинки и новый трек Imminence The

0: радио «Максимум, максимум».
1: Итак, у нас тут группа Steel Remains, которая не выпускала нового материала более 10 лет. И тут внезапно дропнула EP-ку Spirit Breaker. В целом, весь EP описывают как возвращение к фирменному звучанию группы. Вокалист Джей Миллер говорит, что они остались верны стилю, который полюбили фанаты, но при этом добавили нового звучания, сделав EP обновленной версией классического звучания Steel Remains. Сегодня мы послушаем одноименный трек с EP Steel Remains, который называется Spirit Breaker, и надеюсь, вы получите удовольствие.

0: заблестел Remain Spirit Breaker в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новые одноименные пищите в сети, а мы, пожалуй, послушаем еще одну новинку.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Итак, кто у нас тут? Это группа Ocean Sleeper, которая выпускает новый альбом Peace When I'm Dead. Спустя ровно 7 лет после дебютной пластинки Don't Leave Me This Way. Это их первый полноформатный релиз после подписания контракта с BMG Australia и Rise

0: радио «Максимум, максимум».
1: Рэпкор группы «Силигус» решил попробовать повторить успех своего альбома «Kiss the City», выпущенного в 2025-м, и дропает уже второй сингл под названием «Set It Off». Сейчас время в музле максимально ускорилось. Приходится постоянно что-то новое выпускать, и ребята не исключение. Давайте послушаем, достойны ли они носить титул рэпкор-группы «Приживы к Лимбискет». Итак, это «Силигус», «Set It Off».

0: Это были Silly Goose, Set It Off в рубрике «Новинки» программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» группа «7 штук баксов», которая совсем недавно представила новый альбом «Корпорация монстров» и теперь обкатывает его на концертах. Там на самом деле немало классных песен, я уже вам ставил трек «Old School», но мне кажется, главный трек мы тут еще не ставили. Давайте послушаем сообщение от ребят, они нам его представят.
2: Всем привет, это Ванек Игнатов из группы «7 штук баксов». Слушайте наш трек «Империя незаходящего солнца» на радио «Максимум» в передаче «Heavy Monday».

0: Это были 7 штук баксов и «Империя нисходящего солнца» в рубрике «Русские тяжеловесы» программы Heavy Monday. Дальше на очереди прекрасная половина металла.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум, максимум».
0: 12 июня у Тари Турунен вышел новый альбом «Frieze Noir». Название его переводится как «Черная дрожь». По словам Тари, это пластинка о том, как мы реагируем на разные жизненные ситуации. На альбоме очень много гостей. Скажем, Марка Хиетала из «Night Fish» на вокале, Апокалиптика, Дэнни Филд из «Cradle of Filth» и даже барабанщик РХЧП Чет Смит. Короче, альбом точно нужно послушать. Сегодня предлагаю поставить трек с него, который называется «Blaze Forever».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Латария, Blaze Forever в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше по графику старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Старая добрая альтернатива» группы Headpie, которая в 2000 году выпустила один из своих самых главных альбомов под названием «Broke». Альбом является квинтэссенцией фирменного звучания Headpie, которое они сами называют «G-Punk». Сплав панк-рока, металла, хип-хопа и регги. И сегодня я хочу поставить вам второй трек с него, который получил название «Killing Time».

0: Это были Happy Killing Time, трек с альбома Broke, вышедшего в 2000 году. А дальше по графику Отцы Металла.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Сегодня в рубрике «Отцы металла» Дэйв Мастейн и его группа Megadeth, которая, напомню, совсем недавно выпустила свой последний одноименный альбом. Он на самом деле последний, но по словам Рыжего, по крайней мере. В этот раз я хочу поставить вам трек с него, который называется «Another Bad Day». Это, по сути, трек человека, который сдолбался. Он говорит: «Я устал и стар. Жизнь была тяжела, но я прошел этот путь». Песня демонстрирует не разложение, а мудрую усталость и принятие того, что даже у легенд бывают просто плохие дни. Итак, это Megadeth «Another Bad Day».

0: Monday в рубрике «Отцы металла» программы Heavy Monday. Трек вошел в новый одноименный альбом Megadeth. Ищите его в сети. А у нас дальше рубрика «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: В честь 20-летия дебютного альбома, который называется «Count Your Blessing», группа Bring Me The Horizon готовит проект «Count Your Blessing Repented». Это полная перезапись дебютника с новым звуком. Причем они реально его переписали и даже кое-что добавили. Что у них получилось, послушаем прямо сейчас. Итак, это Bring Me The Horizon, «Black

0: Это были Bring Me The Horizon, Black and Blue, Repented 2026. Переиздание дебютника под названием Count Your Blessing, Repented ждите очень скоро. Это полностью перезаписанный дебютный альбом с новым продюсером. А у нас дальше по графику Secrets и рубрика перед сном, программа Heavy Monday.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Альтернативщики из Сан-Диего, группа Secrets, выпустили новый трек Bitter Dolls. Это первый сингл с их нового альбома, который называется Searching for the Things We Don't Wish to Find. И он отлично подходит для нашей рубрики перед сном. Давайте его послушаем.

Это были Secrets Bitter Dolls в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше по графику ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.